0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1889 году в Муроме в купеческой семье родился Владимир Кузьмич Зворыкин, отец электронного цветного телевидения. Он получил высшее образование в Санкт-Петербурге и Париже, участвовал в Первой мировой войне, а в 1919 году эмигрировал в США. В 1923 году он запатентовал иконоскоп, передающее телевизионное устройство, а через год и кинескоп, принимающее устройство, создав таким образом первую полностью электронную систему телевидения. Американский патент 214-1059 – основа всего телевидения до сих пор. В 1928 году Зворыкин получил патент и на систему цветного телевидения. В 30-е годы он ездит в Европу и приезжает в СССР, уже как посланец компании RCA. Там он в 1938 году устанавливает первую телевизионную систему. Во время Второй мировой он создает прибор для наблюдения инфракрасного излучения, который использовался американской армией, и участвовал в создании электронного микроскопа. Его заслуги были по достоинству оценены несколькими научными наградами, а в 1977 году он стал членом Национального зала славы США. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Классика. Your lifestyle.

0: Radio for bikers, from bikers. Motor Radio.
1: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
2: Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «В уме и вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: В этом ключе, наверное, хорошо бы сдавать какие-то мотоциклы такие недорогие, и которых, ну, которых не жалко. Ну, вот что-нибудь. А у вас прямо, ну, премиальные. И в этом ключе, там, я не знаю, как вы будете это... Может быть, как-то рекламировать себя, например, элитный прокат, там, элитных...
2: Вот, надо подумать, как это правильно рекламировать, да, и к чему это приведет, мы... Совершенно скоро узнаем. Да, и пойдет какой-то опыт, будем это дело собирать и обязательно расскажем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете. Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

0: есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, но тем не менее в мастерской вот этот тюнинг весь сама делает? Или вы уже покупаете, чтобы мотоцикл был как раз такой, и больше внимания детейлингу? Вообще вот есть какой-то профиль у вас?
2: Профиль, наверное, целенаправленно нету, мы всем занимаемся. Но больше, что мне конкретно нравится, лично мне, это детейлинг, конечно. Я люблю, когда внешний вид мотоцикла прям вообще, как говорится, секс-бомба. Вот, а... По поводу проектов, чаще, ну, вообще мы можем сделать с нуля, неважно. Вот есть просто, допустим, стоковый мотоцикл, и ты там хочешь, не знаю, 300-е колесо, 400-е колесо, еще что-то сделать. Можно сделать это полностью с нуля, но это достаточно дорого. Чаще всего берется какая-то заготовка, немножко подбитая, где-то, может быть, уже что-то установлено, чтобы тебе доделать. Не из-за того, что ты это не можешь сделать, потому что просто математически выгоднее. Ну, к примеру, не знаю, ты хочешь поставить, не знаю, 26-е колесо, радиус передний, да, поменять. На Харле это нереально сделать, ну, потому что тебе максимально можно поставить 21-е. Следовательно, тебе нужно что? Либо раму пилить, чтобы угол ее изменить, либо какой-то кит-комплект покупать, который в траверс вставляется, опять же, угол меняется. То есть тебе уже все равно какие-то физические работы надо делать. После этого ты еще должен будешь вилку, колесо, резину, суппорта как-то перенести и много чего еще. И когда ты посчитаешь стоимость этих запчастей или стоимость изготовления этих запчастей, ну, к примеру, ты хочешь на ЧПУ станке вырезать колесо, да, не хочешь там покупать какую-то готовую. Просто на круг это очень много денег. И мы еще даже не дошли до покраски.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. We'll be right back.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 368 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек, в том числе 7 детей. По мототранспорту за сутки 5 ДТП, пострадали 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Авторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами мотоклуб-хост Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». Родной дом мотоциклов «Индиан» в городе Спрингфилд, штат Массачусетс, поклонники марки называли «Вигвамом». И вот однажды под его сенью встретились бледнолицый разведчик, скаут, и краснокожий вождь, чиф. Произошла эта встреча после Первой мировой войны. Хотя «Индиан» выпускал в ту пору один из самых совершенных мотоциклов мира, знаменитый 1000-кубовый Power Plus, владельцы компании хотели дополнить гамму моделями полегче и подешевле. Увы, ни двухтактный Feather Weight, ни 260-кубовый оппозит Light Twin популярности не снискали. И тогда главный конструктор Чарльз Франклин решил спроектировать машину в привычном формате V-Twin, но полегче, попроще и меньшего рабочего объема. 20-е годы прошлого века подарили нам множество конструкций, экстравагантных и иногда даже причудливых. Но разработанный Франклином Indian Scout — пример того, что и в рамках традиционной схемы можно сотворить технический шедевр. В чем Чарльз значительно опередил свое время, так это в применении компоновки, которую сейчас называют полумоноблочной. Это была трехступенчатая коробка передач, жестко пристыкованная к картеру двигателя, с коленвалом ее соединила шестеренная передача. И это был огромный шаг вперед по сравнению с привычной тогда коробкой передач в отдельном блоке, закрепленным на раме. Во-первых, силовой агрегат представлял собой единую конструкцию, что благотворно сказывалось на жесткости ходовой части. Во-вторых, теперь не надо было регулировать натяжение цепи моторной передачи, которое неизбежно вело за собой регулировку цепи главной передачи. И вот что важно. Шестеренчатый привод, работавший в масляной ванне, намного превосходил живучестью цепи. Как тогда говорили, переживет и сам мотоцикл. Правда, выл он так, что злопыхатели утверждали, что полицейским на Индиан сирена нахрен не нужна. Ну, они, конечно, преувеличивали. В конструкции 600-кубового двигателя Франклин использовал решение, с успехом опробованное на 1000-кубовом Power Plus. Вильчатые шатуны на единой шейке, чугунные цилиндры, отлитые заодно с головками. Для замены клапанов напротив них были сделаны специальные крышки. Нижнее расположение клапанов, но в отличие от единственного распредвала у Power Plus, у Scout каждый цилиндр обслуживал свой распредвал, на котором стоял всего один кулачок. Через коромысло и штанги он открывал и впускной, и выпускной клапан. Однако напомню, что главный соперник Харли Дэвидсон до 1930 года применял еще более архаичную схему под названием «клапан над клапаном». И распредвалы, и магнеты системы зажигания имели шестеренчатый привод. В крышку, закрывающую всю эту гитару, был встроен масляный насос. Система смазки на прогар. Использованное масло вылетало в выхлопную трубу, так что иметь с собой его запас было весьма не лишним. Маслобак был объединен с бензобаком и снабжен ручным насосом для дополнительной подкачки на максимальной скорости или при движении в гору. Для Indian Scout Франклин спроектировал новую раму. Полудуплексную, передняя труба раздвоилась посередине на манер перевернутой буквы Y, и под мотором проходили две трубы. Таким образом, вместе с закрепленными болтами с силовым агрегатом получилась вполне жесткая конструкция, благодаря которой Scout отличался выдающейся для своего времени управляемостью. Передней вилкой поделился Power Plus, короткорычажная вилка тянущего типа с четверть эллиптической рессорой в качестве пружинищего элемента. А вот маятниковую заднюю подвеску, характерную для старшей модели Charles, устанавливать не стал. Дешевизны рады. Indian Scout получился действительно дешевым. $295. На 40 баксов дешевле прямого конкурента 600-кубового Harley Davidson Sport. К тому же он был красив. Легок, чрезвычайно приятен на ходу и весьма резв для своей кубатуры. В стандартном варианте с 11-сильным двигателем он разгонялся до 88 км в час. Это был вполне приличный для тех времен показатель. Неудивительно, что со времени своего дебюта в конце 1919 года он пользовался неизменным успехом. А последующие вскоре спортивные достижения добавили ему популярности. Первое боевое крещение состоялось в Австралии. В 1920 году на местном автодроме специально подготовленный Indian Scout пробил 24-часовой рекорд, намотав за сутки 1792 километра. На 402 километра больше прежнего рекорда, показанного, кстати, на 1000-кубовом мотоцикле. С создались и установленные на больших аппаратах достижения в заездах на длинные дистанции от канадской границы до мексиканской и от тихоокеанского побережья до атлантического. Машина получилась настолько удачной, что Франклин на ее основе решил разработать и мотоцикл побольше, на замену Power Plus. Выпущенный в 1922 году, Chief отличался от Scout в основном размером двигателя. 112 на 79,3 мм и 998 кубиков вместо 88 на 69,8 мм и 596 кубиков. А это дало солидную прибавку в мощности и скорости – 20 лошадей и 112 км в час. Правда, Chief предназначался в основном для работы с коляской, поэтому и кикстартер у него находился слева. Но на этой службе он задержался недолго. Ford T вытеснил коляски с американских дорог. Старое правило двигателистов гласит, что кубики лишними не бывают. Уже в 1923 году Франклин увеличил рабочий объем мотора до 1206 кубиков. Эта модификация получила имя Big Chief, урезанное до Chief в 1932, когда 1000-кубовую модификацию сняли с производства. То же правило сработало и в отношении скаута. Инициаторами выступили полицейские. Они очень ценили скаут за легкость управления и надежность, только просили мощности прибавить. В ответ на этот запрос в 1927 появился Police Scout с 750-кубовым 18-сильным мотором. Впрочем, машины становились лучше не только за счет увеличения рабочего объема. В 1925 году на моторах Scout и Chief появилось большое новшество – съемные головки цилиндров. В 1928 тормоза стали ставить не только на заднее, как прежде, но и на переднее колесо. Весной 1928-го модель Scout получила новую раму с увеличенной базой, расположенной ниже седлом. В эту ходовую часть вставили и 600-кубовые, и 750-кубовые моторы. Эта модификация Scout 101 получилась настолько сбалансированной, что многие знатоки считают ее одной из лучших в истории Индиан. В конце 20-х годов компания Indian находилась на вершине успеха и денег не считала. Покупала другие фирмы, расширяя за их счет модельную гамму. Четырехцилиндровый Ace 1927 год. Даже собиралась выпускать легковой автомобиль с мотором Big Chief. И оказалась совершенно не готова к грянувшему в 1929 году кризису, перешедшему в Великую депрессию. Фирма прошлась по краю банкротства и в 1930 году стала собственностью Пола Дюпона, хозяина химического концерна Дюпон. Но об этом я вам расскажу в следующем выпуске. А пока с удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий, Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: Непридуманные истории
0: на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1889 году, в Муроме, в купеческой семье, родился Владимир Кузьмич Зворыкин, отец электронного цветного телевидения. Он получил высшее образование в Санкт-Петербурге и Париже, участвовал в Первой мировой войне, а в 1919 году эмигрировал в США. В 1923 году он запатентовал иконоскоп, передающее телевизионное устройство, а через год и кинескоп, принимающее устройство, создав таким образом первую полностью электронную систему телевидения. Американский патент 214-1059 – основа всего телевидения до сих пор. В 1928 году Зворыкин получил патент и на систему цветного телевидения. В 30-е годы он ездит в Европу и приезжает в СССР, уже как посланец компании RCA. Там он в 1938 году устанавливает первую телевизионную систему. Во время Второй мировой он создает прибор для наблюдения инфракрасного излучения, который использовался американской армией, и участвовал в создании электронного микроскопа. Его заслуги были по достоинству оценены несколькими научными наградами, а в 1977 году он стал членом Национального зала славы США. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка Скототуризм.
11: Да и я, Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капкай.
16: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
18: а дальше
19: вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Теплое охраняемое помещение с камерами. Надеемся, что все у нас сложится и сможем уже запуститься. Так что, кому актуально, приезжайте. Это Колтуши. Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.
2: Некоторые.
1: Сколько там? 10-15 минут, по-моему, до метро буквально.

0: Все, там невозможно подкопать.
1: Я знаю, просто спрашиваю.
0: Две злые овчарки бегают, со всеми облизываются, целуются, но чужих гоняют прям.
1: Мотоциклы любят и никого не подпускают.
0: Да, все верно.
1: Ясно.
2: Артмотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Моторадио. Твой стиль.

0: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.
1: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на «Моторадио».
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
5: «Apple Jam».
6: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире «Моторадио». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: ты его никак. Только вот. Прямо несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то.
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, а на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии из Хельсинки в Афины с заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я рассказывал о том, как выбрался на природу в курортном месте Златибор в Сербии. Оно находится где-то между городом Ужица и границей с Боснией. Тогда я прошелся пешком по окрестностям этого курортного места, потратив не так уж и много времени, включая неспешный обед и смотрины Златиборского кондоминиума. У меня оставалось время и даже энергия для того, чтобы посетить что-то еще. Я решил направиться в привлекавшую мое внимание Ужицкую крепость. Она производит впечатление уже когда смотришь на нее издалека, например, с дороги. В интернете есть много эффектных снимков этой крепости, и сделаны они с верхней точки. Не исключено, что их делают со смотровой площадки, до которой я мог бы быстро доехать. Она находится на противоположном, более высоком утесе, который прям прилегает к автодороге и тоже обрамляет протекающую сквозь ущелье речку. Но я опасался того, что у меня не особо-то много времени до заката солнца, и была опасность, что крепость закроют для посетителей. Перед выездом из Златибора заглянул в путеводитель, который нашел в интернете. Там какой-то посетитель этой крепости писал следующее. Если вы находитесь в Сербии и ищете там какое-нибудь спокойное приключение, обязательно посетите Ужицкую крепость. Это место просто потрясающее. Дальше он уточнял, здесь нет толп туристов, так что вы сможете насладиться атмосферой и руинами в одиночестве. Мне такая характеристика показалась привлекательной. Дальше был совет, лучше всего посещать крепость днем. Дорожки могут быть скользкими, поэтому наденьте удобную обувь. И будьте осторожны, гуляя по древним стенам. Поверьте, не стоит исследовать это место в темноте или после дождя. Избавьте себя от лишнего стресса. Эта информация убедила меня в том, что отвлекаться мне не надо. А надо сразу, не теряя время на заезд на смотровую площадку, направляться прямо в крепость. У Ужицкой крепости есть альтернативное название – Старый град Ужицы. И именно оно было написано на указателях. У основания крепостного утеса есть небольшая парковка. Она была пустой. Здесь действительно совсем немноголюдно, даже пустынно. В путеводителе был еще один совет, он касался безопасности. Потрясающие фотографии, которые вы видите в интернете, сделаны профессионалами. Не переживайте, если у вас не получится сделать такие же снимки. Некоторые участки вокруг крепости довольно опасны. Поэтому лучше наслаждайтесь эпическими видами, чем рисковать, выбирая более удачную точку для съемки. И действительно, вблизи эта крепость не производила такого же впечатления, как издалека. Она мне показалась нагромождением камней. От стоянки было несложно найти тропу. На самом деле было впечатление, что я иду не по тропе, а по стене. В опасных местах были сделаны кованые ограждения, и всегда под ногами была галька. Ближе к вершине утеса приходилось идти по каменным наклонным ступеням. Они были отшлифованы обувью и наверняка в дождь становились достаточно скользкими. Я в полном одиночестве постепенно дошел до входа в верхнюю часть крепости. Меня встретили ажурные и запертые на ключ кованые ворота. Согласно вывешенного расписания, крепость открыта для посещения до 18 часов. Я подошел к этим воротам где-то за час. Вывешено было и расписание сеансов посещения. Посетителей пускали вовнутрь каждые полчаса. Последний сеанс начинался в 17:30. Я решил подождать. Где-то в это время услышал приближающиеся голоса. Ну, думаю, идет группа экскурсантов во главе с экскурсоводом, у которого есть ключи от этих ворот. Группа оказалась небольшой, всего из двух человек. Это был папа и его сынишка. Они сербы и не имели отношения к отпиранию этих ворот. Сынишке было лет 9 или 10. Мы поздоровались. Сначала мы говорили каждый на своем языке. Мне уже казалось это нормой. Но дядечка после пару или тройки фраз перешел на очень хороший английский. Он местный, но в Ужице давно не живет, с тех самых пор, как уехал учиться в Белград. Работает там в какой-то международной компании, а с сыном приезжает сюда каждый год к родителям, и они вот любят гулять к этой крепости. Мне рассказали, что раньше, в детские годы этого дядечки, крепость была в полуразрушенном состоянии. Она и сейчас не полностью восстановлена. В эти детские годы у моего собеседника местные пацаны любили сюда лазать. И это было реально смертельно опасно. Но, слава богу, никто тогда не погиб и не покалечился. Я в момент этой встречи читал установленный недалеко от запертых ворот баннер, в котором рассказывалось о наличии в крепости туннеля. Мне объяснили, что в данное время его пытаются восстановить и сделать привлекательным аттракционом для гостей города. Потом дядечка спросил у своего сынишки по-английски, что он знает об этой крепости, и парень пустился бойко рассказывать об ее истории. Правда, делал это по-сербски. Я мало что понимал, дядечка мне перевел. А позже я примерно то же самое прочитал в Википедии. Парень же произвел на меня впечатление отличника, прям ботана. Но папа его сказал, что только про эту крепость он может так складно рассказывать, потому что безумно ее любит. Мне показалось, что он рассказал мне намного больше, чем было написано в русской Википедии. А там написано следующее. Крепость была воздвигнута во второй половине 14 века, предположительно родом Войновичи, для защиты города и торгового пути, который вел из Моравской Сербии в Боснию. Наиболее известный эпизод в истории крепости произошел в ноябре 1373 года, когда ее осадили и заперли в крепости великого жупана Николу Алтумановича. По-нашему, жупан – это князь. После короткой осады этот великий князь сдался и был ослеплен, а его земли разделили между собой победители – венгерские и боснийские феодалы. Затем крепость перешла османам. После этого завоевания Ужицкая крепость еще долго сохраняла свое военное значение. Турецкий гарнизон покинул ее в конце 1862 года в соответствии с договором, заключенным с князем Михаилом Обреновичем. В следующем году крепость была взорвана, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование в военных целях. И именно с тех пор она почти по сей день находилась в руинах. Мне эта история показалась печальной. Вниз мы уже пошли все вместе. На парковке пареньку был показан мой мотоцикл, он произвел на него впечатление. И я даже дал ему на нем посидеть. День никак не заканчивался. Припарковав мотоцикл напротив окна своих апартаментов, я направился с опицей. Приступив уже в апартаментах к ужину, решил поискать и посмотреть какой-нибудь фильм «Эмиля Кустурицы». Точно не помню. Вполне возможно, что это был нашумевший фильм «По Млечному пути» с Моникой Беллуччи. Его однажды обсуждали в передаче у Ивана Урганта. В этом фильме все события происходят именно в этих местах. Еще со мной связались хозяева апартаментов. Мы обсудили мой прошедший день и то, куда можно было бы поехать на день следующий. Мне посоветовали поехать еще дальше, вглубь региона, почти до самой границы с Боснией. Об этом уже расскажу в следующем выпуске. Желаю всем хороших и интересных дорог. И до встречи на моторадио.
0: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1889 году в Муроме в купеческой семье родился Владимир Кузьмич Зворыкин, отец электронного цветного телевидения. Он получил высшее образование в Санкт-Петербурге и Париже, участвовал в Первой мировой войне, а в 1919 году эмигрировал в США. В 1923 году он запатентовал иконоскоп, передающее телевизионное устройство, а через год и кинескоп, принимающее устройство, создав таким образом первую полностью электронную систему телевидения. Американский патент 214-1059 – основа всего телевидения до сих пор. В 1928 году Зворыкин получил патент и на систему цветного телевидения. В 30-е годы он ездит в Европу и приезжает в СССР, уже как посланец компании RCA. Там он в 1938 году устанавливает первую телевизионную систему. Во время Второй мировой он создает прибор для наблюдения инфракрасного излучения, который использовался американской армией, и участвовал в создании электронного микроскопа. Его заслуги были по достоинству оценены несколькими научными наградами, а в 1977 году он стал членом Национального зала славы США. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

мне.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: here.
1: Три часа дня в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоновости на Моторадио.
1: Всем здравствуйте! В эфирной студии Александр Цепин и великолепный Антон Юлов с Мотоновостями. Антон, привет!
2: Всех приветствую!
1: И, как обычно, в это время мы расскажем вам о том, что происходит, что происходило, что происходит и что будет происходить в мотосообществе нашей страны и Петербурга, в частности, и всей страны в целом, в исполнении Антона Юлова, который знает об этом очень много. Но начнем мы, наверное, с твоего позволения, с такого небольшого отчета о вашем участии, вашего мотоклуба в замечательном фестивале «Балтик Ралли». И в связи с этим мы подставим видео, опять же, чтобы оно фоном шло. Итак, Антон, тебе слово, прошу.
2: Состоялся «Балтик Ралли» 6-й раз уже в городе Выборг. Глобальнейшее мероприятие. Многие говорят, что это самый крупный мотофестиваль в России, судя по тому, какие награды он собирает со всей страны. Похоже, что это действительно так. Ну и судя по впечатлениям многих участников, которые посещают совершенно разные фестивали, The Hooligans MC традиционно поддержали Baltic Rally. Помимо обычной нашей зоны с пенной вечеринкой, где три дня дует пенная пушка, играют диджеи, группы и так далее на Ратушной площади, то, что вы, наверное, все видели. Помимо этого, в этом году была новинка. Мы поставили вторую сцену. Значит, организаторы смогли взять кусок
1: выделить
2: парка.
1: Выделить время, то есть место для вас,
2: да? Да. Там довольно сложно. Из года в год все меньше и меньше места остается.
1: Ощущение другое было как раз.
2: Да?
1: Ощущение было, что больше.
2: Да, ну, в парке у нас была вторая сцена, ну, вот, которая, собственно, является собственностью клуба. Хороший очень звук поставили. И мы тоже непосредственно участвовали. И спасибо большое Наде Киреевой, которая со стороны The Hooligans MC помогала нам как музыкальный директор второй сцены. Мы собрали очень хороший лист групп, которые играли. То есть у нас каждый день были прям и топовые группы. И сцена работала с 5 вечера в пятницу и до 8, по-моему, вечера в воскресенье практически непрерывно. Ну, понятное дело, что на ночь выключалась. Как это было? Вот мне было бы интересно у тебя, Саш, например, спросить. Потому что отзывы, конечно же, разные.
1: Но у меня ощущения самые теплые. Вот мне понравилось прямо очень. Причем я вот по себе, ну, просто знаю, вот моя внутренняя статистика, что с каждым годом вот мои личные ощущения лучше и лучше и лучше. Это не похвала, это истинное, правдивое ощущение, действительно. Если бы что-то было не так, я бы честно бы об этом сказал. И никакой рекламы в этом нет. Просто вот всегда хорошая погода, боженька помогает. Всегда вот самое главное — атмосфера, вот то, что в воздухе витает, вот эти люди, которые не лупят друг дружку или не ходят, смотрят в землю, знаешь, как вот все такие, вот по городу иногда идешь, что все не улыбаются никто. Здесь вот, ну, совсем вот все другое. Ну, это эмоция чисто.
2: Да, действительно, с погодой повезло. В воскресенье под вечер, прямо перед самым выступлением, ва-банка пролил дождик.
1: Да, говорят, был, да?
2: Вот,
1: да.
2: Буквально там минут, наверное, 40, и на концерт никак не повлияло. Группы действительно на большой сцене тоже были неплохие. Гарик Сукачев — это, конечно, открытие Балтик Ралли. Мне кажется, что половина Балтик Ралли приезжает ради того, чтобы он там повыступал, потому что у него, конечно, феерия была. Значит, он и в четверг на препате выступал, в пятницу на большой сцене большой концерт давал, в субботу давал квартирник небольшой, а в воскресенье опять появился на большой сцене вместе с ва-банком.
1: То есть никуда от него не скрыться было. Так.
2: Вот. По второй сцене отзывы тоже хотелось бы получить. Я вот пока для себя не решил. Мне кажется, что, конечно, такой набор групп и такое качество групп, оно заслуживает сильно большего количества людей, и, наверное, место надо менять. Вот, потому что в парке все-таки там, ну, у нас было там, ну, на Амальгаме сколько-то, наверное, 300-400 человек.
1: На Амальгаме был любопытнейший эффект. Когда заиграла Амальгама, как ты знаешь, у нее звук другой совсем, да? Прямо там они со своей действительно какой-то волшебной там аппаратурой приезжают. И когда зазвучал вот этот вот, вот эти рифы такие, как у Accept, как у Judas Priest, прямо видно было, как со всех концов парка, потому что сцена была обращена в парк. Если бы она была обращена туда динамиками на сцену, ну, это, наверное, мешало бы друг дружке. Вот, и видно было, как люди подходят вообще из всех углов, да. Там из палаток выходят все прямо. Это было круто. Вообще, одно из лучших, наверное, выступлений. Ну, на мой лично вкус, я любитель.
2: Ну, вторая сцена очень сильно порадовала. Я, видишь, как организатор мероприятий, в том числе музыкальных мероприятий, немножко, видимо, мне что-то приелось. Я группы отсматривал, отслушивал, что-то нравилось, что-то не нравилось. Здесь мне понравилось точно больше половины групп, и прям некоторые понравились прям топ. Ну, с Амальгамой мы, конечно, это понятно.
1: Ну, это уровень очень высокий.
2: Да, но у нас каждый день были хорошие группы. У нас в пятницу и Плеяды, там в воскресенье Йемен выдал прям топ, там заставил народ бегать по поляне, то есть, ну, прям завел людей. И, в принципе, многие заводили. В воскресенье, кстати, очень забавное наблюдение было. Группа «Путь солнца». Два участника, которые играли в предыдущий день в Амальгаме. И выдали они прям вот, наверное, да, энергии столько же. В общем, если бы ты знал, я думаю, ты бы остался на воскресенье специально просто, чтобы их послушать. Вот. Так что да, все молодцы, группы хорошие. Прошел тест-драйв второй сцены. И мне кажется, что, наверное, это надо повторять.
1: Надо повторить, конечно, да. Вот. Мы лоббируем.
2: Тут, видишь, еще вопрос в том, что фестиваль, очень много активностей, а у нас чисто вторая сцена, ее можно делать как отдельный фестиваль. Вот. И получается как-то переизбыток, перенасыщение как будто бы.
1: То есть люди... Нет, я бы не сказал так, потому что, во-первых, везде было опубликовано, где кто когда выступает. Люди, которые конкретно интересуются музыкой, которые не интересуются музыкой, они могут пройти, постоять здесь немножко, потом плюнуть, уйти к главной сцене на Газманова, потом пойти котлету поесть. Это одна публика. А если кто-то прямо вот заточен на то, чтобы послушать конкретного исполнителя, то об этом есть вся информация заранее. И всегда можно понимать, что вот там в 3 часа Газманов будет плясать, а в 4 часа Амальгама выступать. И можно всегда перейти вовремя и так далее. То есть тут вот я бы разделял бы публику.
2: Вот что тебе запомнилось с Балтик Ралли помимо второй сцены?
1: Ой, ну слушай, ну много чего. В основном Вот я заряжаюсь так, как по-вампирски, от атмосферы, от того, что люди не злые никто. Вот поразительно. Все какие-то радостные, несмотря на страшные цены на котлеты. Это отдельно можно поговорить, да. Но ладно, один раз в жизни можно заплатить там и такие деньги. Ну а в целом много что было ожидаемое. Если были какие-то девиации, они небольшие. Но мне кажется, что ожидаемый набор вот того, что там увидишь, ну, предсказуемый, он за годы уже выработался, и это такие элементы, события, которые не портят его, а которые как раз и складывают вот этот вот такой пазл в такой замечательный, в целом такой вот праздник.
2: Вот из непредсказуемого иного,
1: Я еще отмечу, что я был всего несколько часов в субботу, и у меня совершенно необъективное мнение, если ты был там все 4 дня...
2: Я там был со среды до понедельника.
1: Ну, тем более, да, тогда тебе больше слова. Мое слово — чистая эмоция.
2: Да, значит, ну, поскольку каждый фестиваль должен развиваться и каждый год приносить что-то новое, иначе людям будет...
1: Не обязательно. Вот мне кажется, это такая... Вот не обязательно. Если и так все круто...
2: В любом случае у них получилось, потому что у нас еще был станд, отдельная зона для стандрайтинга.
1: Я не видел.
2: Там и Фома Калинин, и другие товарищи катались, и там они, конечно, выдавали прям... Ну, вот я такого давненько не видел. Причем они катались... Ну, суббота, воскресенье точно, в пятницу, по-моему, тоже они были. То есть это была отдельная зона, вот там вот за парком, рядом с палаточным лагерем. То есть это было за официальной зоной фестиваля. Надо было пройти на звук моторов.
1: Я не дошел, к сожалению. Да.
2: А вот когда доходишь, да, там можно было залипнуть там и на час, и на два, и каждый день возвращаться, потому что это, ну, вот это была очень хорошая, очень крутая новинка. Вот, там было непрерывное шоу. Окей, ну, по Балтик Райли зафиналили, все понравилось, ждем, наверное, на следующий год.
1: Единственное замечание, вот у меня даже на видео отображено, вот в процессе выделения пены Это прилично я сейчас сказал, да?
2: Если ты говоришь о том, как работает пенная пушка на пенной вечеринке, то да.
1: И даже мембер вашего же клуба, которые сидели там ели, а другие, которые пушкой управляли, полную еду им налили вот этой пены. Вот это мне кажется, надо как-то мне было прямо жалко ребят.
2: Хулиганы хулиганят, это совершенно нормально.
1: А, это нормально у вас, да? Конечно. Тогда вопрос нет.
2: Окей. Так, едем дальше. Что у нас было из интересного? Из хулиганских новостей. The Hooligans MC Киров приняли участие в эстафете «Волна памяти» 2026 год. Это 15-й юбилейный мотопробег. На группе отделения можно посмотреть информацию. Что такое «Волна памяти», наверное, знают многие. «Волна памяти» — это содружество, как пишет «Волна памяти», более 70 российских мотоклубов, свободных мотоциклистов, байк-постов. Собственно, идея в том, что начиная с 2012 года проходит международный пробег в память о погибших мотоциклистах. И те клубы и байк-посты, которые поддерживают, они передают друг другу эстафету, помогают этой колонне проходить, осуществляют мелкий ремонт, поддержку, встречи, отправки и так далее. Тема абсолютно некоммерческая, проводится силами мотосообщества. Ребята, которые это сделали, абсолютно молодцы. Объединяющее мероприятие. И приятно, что наши ребята в этом участвуют. Поехали дальше. Из того, что ближайшего будет из важного, не забыть бы нам, 8 августа у нас будет Добророк. Дай бог памяти, в Стрельне. Саша, ты на связи?
1: Я здесь, да.
2: Наше любимое мероприятие «Добророк».
1: А почему в Стрельне? Почему не в городе где-то?
2: Традиционно проводится петерговским отделением.
1: «Добророк», все, я понял. Я спутал рок. «Ради жизни». Думаю, ничего себе.
2: «Рок ради жизни», да, другая история. Кстати, мы будем ее продолжать. Этот год у нас зашел. Вот. Всех 8 числа ждем на Добророке. Я думаю, что Кустец к тебе еще заедет.
1: Мы с удовольствием примем, официально приглашаем.
2: Подробно.
1: Да. Это будет open air какой-то, да? Это будет
2: сцена. Да, да.
1: А где? Вот потому что он все время немножко в разных местах, плюс-минус такой.
2: Сейчас найдем.
1: Но в целом это все равно, как всегда, будет ведущий, будет несколько групп, я так понимаю.
2: Обязательно. Стандартная абсолютно история. Она не сильно меняется каждый год. Перед началом состоится благотворительный мотопробег. Сейчас мы откроем группу и все прочитаем подробно. С 13 до 13.30 сбор мотоколонны по адресу Стрельна, улица Орловская, 11. Далее колонна едет катать детей в детском доме-интернате номер 1 Петергоф. Тоже традиционная история. Примерно в 16 прибывает колонна на фестиваль «Добророк». Проходит открытие фестиваля. Стадион находится на собственном проспекте, дом 24. Так же, как и в прошлом и позапрошлом году.
1: То есть прямо вот на стадионе, на большой площадке, да, можно, да, да, собрать большое количество,
2: да,
1: людей.
2: Да, и мне, да, там нравится еще, что там выделяется большой кусок асфальта, на котором непрерывно проходит катание. То есть люди, желающие, дети, женщины, там, кто хочет покататься, их катают. Мотозаезды, конкурсы будут организованы. Ну и определенное количество групп. Группа «Авалон» наша любимая. Группа «Круговорот» из Санкт-Петербурга. Группа BRBG петергофская. И OHF, город Ломоносов. Много конкурсов, фудкорт. Ну, собственно, кто был хоть раз на Добророке, с каждым годом Добророк все лучше и лучше. Кто не был, обязательно едьте. Муниципальный совет города Петергоф поддерживает это мероприятие. Собственный проспект, дом 24. Приезжайте. Что у нас было интересного? У клуба The Hooligans MC открылось 50-е отделение в Бресте на прошедших выходных. Клуб, часть клуба поехала на Балтик Ралли.
1: Можно добавить,
2: часть
1: торжественно открылась? Или это дело интимное такое?
2: приурочили открытие к фестивалю в Бресте. Брест-фестиваль. Туда поехало большое количество участников клуба The Hooligans MC. Европейская часть, Москва. Там, в общем, и там надо смотреть видео, но его надо смотреть в кулуарах. Значит, как говорят многие, такого разрыва не видели никогда. Или очень давно.
1: Слушай, получается, что это действительно крупнейший клуб. Наверное, вот как ты тут намекал, что такого количества чапт, наверное, ни у кого и нет больше.
2: Ну да. Да. Сейчас мы совершенно смело можем позиционироваться как клуб номер один MC-формата в России. 50 отделений. У нас была такая немножко изнутри информация. У нас было что-то не то чтобы конкурс, но такая гонка, какое из отделений успеет открыться 50-м юбилейным. Потому что...
1: А были прецеденты разные, да?
2: А у нас, да, у нас несколько планируется открытий. Соответственно, 50-м выстрелил Брест и сделал это красиво, совместив с участием на Брестском мотофестивале. Пенная пушка, конфетти, танцы, в общем, все, кто туда съездили.
1: Больше, чем один день это было.
2: Да, да, это было несколько дней. С чем, собственно, поздравляем, как весь клуб The Hooligans MC и всех наших друзей, всю семью The Hooligans Family. Так, наверное, все мотосообщество, потому что чем больше развивается клубное движение, тем больше развивается и мотосообщество.
1: Ну, я предлагаю отметить это событие замечательным треком музыкальным, каким-нибудь хорошим. Сделаем маленький перерыв.

0: walk, but I got holes in all my shoes. Wouldn't have a thing if I didn't have the blues. I ain't got nothing.
1: Антон Юлов в эфирной студии радиостанции «Моторадио». Мы продолжаем мото-новости на нашей волне.
2: Мото-новости на «Моторадио».
1: Антон Юлов, мы успели рассказать немного о том, как прошел фестиваль «Балтик Ралли». Поговорили об открытии 50-го отделения вашего клуба в городе Брест. И теперь в вольном режиме, что там у тебя запланировано?
3: Теперь немножко расскажем о том, что было. Традиционная рубрика «Что прошло?», а потом перейдем к тому, какие предстоят у нас события в стране. Что было? 14 июля мотопробег «Летний прохват» в Вологде прошел. 16-17 числа очень богаты были на события. Значит, 16-го у нас мотофестиваль «Байкальский берег» начался. Байкал. Фестиваль «Тряхнем стариной Калининград» 17 число. Встреча одноклассников в городе Кургане.
1: Подожди, какого-то одного одноклассника?
3: Одноклассников.
1: Одноклассников.
3: Да, это когда мы говорим о различных фестивалях и их наименованиях, мы непрерывно приходим к вот этим вот пивным историям, квасным историям.
1: Кстати, возвращаясь к «Балтик Ралли», когда нам давал интервью командир роты ДПС «Мотобата» Денис такой, Дворнов, он сказал, что народу много, и мне кажется, потому что разрешили в этом году пиво. Вот, я забыл сказать, вот момент был на визу. В прошлые года я точно помню, что нельзя было алкоголь продавать. Но он слабенький алкоголь, но тем не менее.
3: Это я как... в силу того, что не пью, как-то как и, я, да. И не в курсе.
1: Но мне прямо его, сказали, наверное, в микрофон, что в этом году есть
3: не
1: пиво.
3: Знаю, мне казалось, что это всегда было, но окей.
1: Все, закрываем скобку, да. Угу. Итак, что ты говоришь?
3: 17 июля, встреча одноклассников в городе Курган происходила. Мотослет «Байк Сабантуй» в Зернограде прошел 17 июля. Байкерс уикенд «Лесное озеро Вятские поляны» завершились у нас. Переправа «Трефен» город Сургут. Байк-фестиваль «Мотокедревка» Нягань. У нас там тоже отделение есть. Так, мотослет 10 лет мотоджимхана «Красноярск». Традиционно джимхана все больше развивается, набирает обороты. Дача пати Псков. Слышал очень хорошие отзывы. Линда, насколько я помню, у них была хедлайнером, да, да, и да. Всем прям очень сильно понравилось. Синюю волну в Твери отменили.
1: Потому что синяя?
3: Не могу объяснить, но на самом деле по поводу отмены мероприятий. У нас же и у Кузнеца мероприятие отменялось, когда в день мероприятия за 2 часа до открытия БПЛА прямо над площадкой проведения мероприятия взорвался. И сейчас то, что, например, прошел «Балтик Ралли», это прям радость чуда, потому что никто никогда не знает, в какой момент мероприятие могут отменить. Массовые скопления людей в нынешней обстановке, да. Это все-таки такая история.
1: Да, надо учитывать это, да.
3: Да. Мотофестиваль «Хороший след», город Снежинск, прошел 17 июля. «Пекло» фестиваль в Волжском. «Демидовские огни» в Нижнем Тагиле. Очень интересно написано. «Ф-фест», «Стрелецкая слобода» в Череповце. 2 F, а в конце твердый знак. Отсылка, видимо, к чему-то старорусскому, старославянскому. В городе Енисейске прошел «Енисейский тракт» 17-19 июля. Байк-рок-фестиваль «Приматок» в Новосибирске. Ну, соответственно, все, что мы говорим про 17 число, естественно, это проходит все выходные, 17, 18, 19.
1: Слушай, какие названия, какие вот такие правильные, да, придумывают же люди?
3: Разные. Сейчас ты будешь удивлен, как раз мы к этому подошли. «Синий экватор» в городе «Минеральные воды».
1: А в чем тут
3: секрет? «Одноклассники», «Синяя волна», «Синий экватор». Я не знаю, но подозреваю. Мотопикник «Колхоз Ралли» в городе Иваново.
1: Тоже классно, кстати, да. «Колхоз Ралли» вообще хорошо, да.
3: Фестиваль «Пекло» в Камышине. Одновременно с «Пеклом» в Волжском. «Гирвос» мотофестиваль в Гирвусе. Туда традиционно слетался народ со всей страны. Night Riders, организаторы фестиваля. Наши представители там были. Всем заходит, а судя по тому, что каждый год у нас все больше и больше народу туда ездит, значит, заходит настолько, что людям хочется туда приезжать еще больше. Ну, про Гирвус, наверное, все знают, все слышали.
1: Я нет.
3: Ну, запиши на следующий год. Хорошо. Обязательным к посещению.
1: Хорошо.
3: Мотоградус 42, Междуреченск. Семейный мотопикник в городе Орел. Первый дальнобой. Переправа Трепфен-Сургут. Ретро-мотофестиваль «Кола часу» в городе Минск. В Самаре мотолигу русского бильярда прошла. Балтик ралли мы уже обсуждали. Ретро-мотофест «Совет Юнион Калининградская область». Ретро-мотофест «Совет Юнион Калининградская область». Медвежья мотополяна в городе Сочи. День ворона в городе.

0: Осталось совсем немножко. Мотослет в городе Ирбит. Мотофестиваль Steel Wings Fest в городе Ульяновск. Брест Moto Music Weekend мы обсуждали. Большой пикник Кедр Пати в городе Самара. Слет пленум оппозитчиков Ломучее говно, город Тверь. Сейчас вот, мне кажется, харлиисты и маймбисты встали. Это же у нас известная война всегда, когда BMW, владельцы BMW с владельцами Харлеев обсуждают, у кого более ломучая.
1: А над ними стоит Honda и смеется над обоями. Goldwing.
0: Окей, едем дальше. Ярославль, Бензосток прошел фестиваль. Мотопрохват. Так, это я не буду говорить, очень по радио будет некрасиво. День рождения мотообъединения Dragon, Сергеев Посад. Много дней рождения различных мотосообществ. Молодцы, что проводят это летом. Так себе вечеринка, город Красноярск. Самокритичное, хорошее, интересное название, которое привлекает внимание точно. Байк-фестиваль Нальчик. Урал, культур, мультур, Ярославль. Сейчас мы про это расскажем, наверное, поподробнее. Это прям даже интересно. Подробности не выявлены. Берег Белого моря, Архангельск. Прохват без страха, город Самара. Это у нас проводило отделение самарское The Hooligans MC. Прохват свыше 100 километров.
1: Прохват без страха — это проехать по гангстерскому району где-то ночью? Или
0: да нет, это что-то? Просто прокатиться небольшой мини-дальничок по 150 километров в каждую сторону.
1: В чем страх-то? В чем? В смысле быстро прокатиться?
0: Слушай, да очень многие вообще не очень понимают, как можно кататься дальше города.
1: Да.
0: Вот, да и по городу-то. Вот. Там... просто дальняк.
1: Хорошо, ладно, окей, хорошо, да.
0: Так, едем дальше. Можем поговорить о том, что будет. Это из того, что было.
1: Давай, вот. Хорошо.
0: К сожалению, в этот раз личных впечатлений нам прислали не очень много. Напоминаю, что каждый раз, когда вы хотите, чтобы рассказали про ваше мероприятие подробнее, просто присылайте нам подробнее информацию, обязательно с личными впечатлениями, как это было, почему, что зацепило. И тогда мы об этом с удовольствием расскажем.
2: Мотодвижение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое. Мотоновости на Моторадио.
1: Ну что, о событиях грядущих. Давай.
0: Из хулиганских новостей. The Hooligans MC Смоленск совместно с Norman Riders MC Смоленск проводит 19 сентября региональное закрытие мотосезона.
1: Уже?
0: Молодцы.
1: Уже?
0: 19 сентября.
1: А, сентября, да.
0: Они заранее анонсируют, и с моей точки зрения это довольно правильно, потому что все могут в календарь поставить себе на 19 сентября и сгонять в Смоленск. Вот, например, там, с северо-западного региона до Смоленска 800 километров, собственно, один дневной переход. А мероприятие довольно интересное и запоминающееся. У нас многие ездят, поэтому заранее анонсируем такие вещи. Дальше, 22 августа на берегу Дона пройдет Эмбарго Вилла, Ростов Райд.
1: Эмбарго Вилла?
0: Да, да, да. Сцена у воды, бассейны рядом со сценой, открытые барные зоны, парковка для колонн, насыщенный лайнап. В общем, музыкальный фестиваль, open air на берегу Дона. В программе «Мясо, алкоголь, развлечения» участвуют Алик Гоч, Гарик Сукачев и другие организаторы The Hooligans MC Ростов-на-Дону.
1: Ага, отлично.
0: Дальше, 1-2 августа, совсем скоро, пройдет Мариупольский пикник. Организаторы также The Hooligans MC Ростов-на-Дону. Идея похулиганить на берегу Азовского моря. Встречаются, катаются, едят мясо, дружат, общаются.
1: Ты ел мясо на Балтик-ралли?
0: Да.
1: Дорогое было? Оставим за рамками эфира. Меня больше волнует во всех этих новостях то, что чтобы

0: Обязательно был Moto Family Fest осенний. Вот что тревожит.
1: Это вопрос следующего года, я думаю.
0: А осенний будет?
1: А, осенний? Осенний. А мы его не планировали осенний.
0: А мы его планировали?
1: Не-не-не-не-не.
0: Я как-то прямо так ожидаю, что опять мы там на русском
1: оружии. Два раза в год это перебор. У нас по осени начнется первые этапы соревнований по стрельбе среди байкеров. Хулиганс 4.0. У нас обычно вообще первый этап начинается в декабре. Не думаю, что даже будет раньше. А осенью у нас планируется точно закрытие практически во всех отделениях. А по фестивалям Moto Family Fest никто никогда на осень не планировал, не заявлял.
0: Ага. Но может быть, есть смысл подумать. Потому что мы любим.
1: Так, есть у нас небольшая отмена в Севастополе в связи с событиями. Отменен фестиваль «Пляж», который проводили каждый год и хотели провести в этом году. Но в следующем году очень сильно надеемся, что он будет проводиться. Дальше идем. Norman's Riders MC. Опять же, рекомендую пригласить их в гости. Они традиционно проводят сагу о Норманах. Поездки выходного дня на мотоциклах на довольно дальние расстояния. Все они входят в сагу о Норманах. В данном случае у нас эпизод «Фьорд забытых легенд» пройдет 8-9 августа. Выдвигаются в Карелию. Прям в 8 утра стартуют. Санкт-Петербург с проспекта Культуры. И катаются. Маршрут с точками будет опубликован у них в группе. Там они всегда выбирают очень интересные точки.
0: Можно многое увидеть, чего по пути.
1: Много, да? Чего увидеть, много хорошо, весело пообщаться. Ну, собственно, всегда все приезжают заряженные с таких мероприятий. Это прям полноценный выезд, отдых. Ну и мотопокатушка, мотопробег. Можно для кого-то это даже, наверное, дальняк, потому что они ездят сотнями километров. Это считается ни о чем. Окей. Это из того, что у нас ближайшего по хулиганским новостям. Немножко пройдемся по ралли-рейдам, где команда BN Racing у нас участвует. Значит, проехали холмы России 17-21 июля в Ульяновской области, Самарской области. И в ближайший это был этап чемпионата России по ралли-рейдам. И Сила Камы, Кубок России в Республике Татарстан пройдут 31 июля, 2 августа. Это из ближайшего. А так, по чемпионату России у нас еще в сентябре, 9-13 сентября, Уральский рубеж в городе Миас Уральской области. Великая степь в Дагестане и Калмыкии с 14 по 18 октября. И Тихий Дон, Ростовская область, 6-8 ноября. Не так уж много осталось этапов. Ну и по Кубку России в конце августа, 28-30, Владимирская область. 25-27 сентября Ульяновская область и 23-25 октября Астрахань, 20-26 Астраханская область.
0: Так далеко мы заглядываем, думаешь, запомнят ли? Ну хотя у кого-то может отложиться в памяти.
1: Мне кажется, да? Уже появились фанаты ралли-рейдов, и кто-то себе отмечает, потому что заранее такие даты надо знать, это все-таки далеко ехать смотреть. А если участвовать, так и тем более.
0: Послушаем полторы минуты классического музыкального трека «Кусочек».

0: Feed the Road Jack. Я видал эти надписи в свое время в обратном направлении, распечатанные, наклеенные на лобовых стеклах быстрых BMW третьей серии. И все это намекало на то, что прочь с дороги, Hit the Road Jack. На моторадио продолжаются мотоновости. Антон Юлов с обзором событий, которые будут.
1: Вот так. Которые будут на ближайших и на следующих выходных. Потому что мы выходим раз в две недели и пытаемся охватить самые важные,
0: неохватываемые,
1: самые важные новости, да, и рассказать хотя бы поверхностно о том, что еще у нас происходит в России. А в России у нас происходит много всего. Мы сейчас для простоты смешаем и спортивные мероприятия, и мотофестивали. Начнем с ближайших выходных. На ближайших выходных у нас будет проходить 8-й этап гонки на гаревой дорожке в Приморском крае, город Владивосток. Мотофестиваль на 6-й передаче, город Суздаль, с 30 июля по 2 августа пройдет. Вход бесплатный, написано. Изотоп 13, Екатеринбург, с 31 июля по 2 августа. Мотопробег в гости к Йети в городе Череповце пройдет аж на 6 дней. Информацию смотрите подробно в сети.
0: У нас есть Йети, известный кастомайзер, а есть Йети животное. Или это один и тот же человек?
1: Конечно же, мы говорим о снежном человеке. И надеюсь, что это будут очень дальние края, куда люди едут. Так, дальше. Мотофест 31 до 2 августа пройдет. Встреча в горах, трехгорный. Заполье. Заполье Луга. 31 июля, 02 августа пройдет. Питер Мотофест с 31 июля по 2 августа пройдет в Петербурге.
0: Это буквально в эти выходные.
1: Да, у нас на эти выходные прям миллион анонсов. Ну вот Питер Мотофест, конечно, очень интересно, как он пройдет. Первое мероприятие такое, да, городское, которое позиционируется как круглосуточное. Довольно интересно на все это посмотреть. Второй этап Кубка России «Сила Камы», о котором мы уже говорили, Республика Татарстан, Мамадыш. Иртышские зори, Павлодар, 31 и 2 августа. Фестиваль Open Air, открытая сцена. Мотофестиваль «Встреча в горах», Челябинская область, трехгорный.
0: Подожди, прямо мотофестиваль именно?
1: Мотофест «Встреча в горах».
0: То есть там где-то в горах, на перевале, прямо стоит сцена, пиво продается, там мясо, байкеры, рок-группа играет.
1: Ну, ты же понимаешь, что на каждом мероприятии все немножко по-разному. Тут, да, байк-фест 15-я верста. Мероприятие организовано клубом «Феникс МСС» из города Трехгорный. Возможно, оно не настолько глобальное, как оно тебе видится, но ты же знаешь, что практически всегда, практически везде фестивали различные сообщества делают. И, конечно же, есть неотъемлемые атрибуты: конкурсы, музыкальная программа, мясо, пиво, веселье и так далее. Вот. Насколько оно будет глобальным, это, конечно, надо по факту узнавать. Есть те, о которых мы точно знаем, что они будут глобальными, потому что они проходят много лет. Ну и здесь, соответственно, для тех, кто находится в том регионе, либо едет свой дальняк и по дороге хочет куда-то заехать, вот, добро пожаловать. Это вообще очень классно на самом деле, когда ты едешь в какой-нибудь дальняк, и по дороге у тебя есть ключевые точки. Ты не просто заезжаешь в города, а заезжаешь на какие-то мероприятия, к каким-то клубам, к каким-то сообществам, с кем-то знакомишься. Так что я вижу, что миссия наших новостей, она не только для тех, кто в своем регионе что-то смотрит, но и посмотреть, придумать себе, куда еще заехать. По дороге или, может быть, специально. Вот, поскольку мототуризм надо стимулировать всеми силами.
0: Ну да.
1: С бензином, слава богу, уже все нормализовалось. Мне кажется, что уже по всей стране, потому что вот эти вот паникерские новости, которые распространялись на прошлой неделе, две недели назад, они совершенно сошли на нет. Понятное дело, что там по Крыму вроде еще есть какие-то моменты. Но так в целом народ катается, уже вообще никаких вопросов. У нас, по крайней мере, уже даже лимиты все сняты, на заправках очередей нету. Так, дальше. На эти выходные международный евразийский мотофестиваль в городе Байкальске. Город Тольятти. Ball and Ball. Это у нас... Так, потом у нас есть байк-рок-фест «Стальная воля Людиного» 31 июля. 14-й «Стальная воля моторок-фестиваль». Фестиваль по старым традициям. Хедлайнеры фестиваля Артур Беркут «Путь солнца».
0: Которых это «Амальгама» кусочек, да, как раз?
1: Да, но они довольно-таки автономные, как я понимаю. Ага. Вот, играют... Ну, в общем, стиль у них есть... И стиль довольно серьезный. Так, идем дальше. Традиционный мотокросс 1 августа в Свердловской области, город Реж. 9-й этап чемпионата России гонки на гаревой дорожке, город Салават, Республика Башкортостан. Финал чемпионата Свердловской области по мотокроссу, город Богданович, 1 августа. Мотокросс 1 августа, Московская область, Чеховский район, деревня Муковнино. Фестиваль экстремального спорта в Томской области, деревня Березкино, 1 августа пройдет. Эндуро, пионерский штурм, Чувашская республика, город Чебоксары. Областные соревнования по эндуро на мотоциклах 1 августа в городе Вологда. Второй чемпионат Омской области, мотоциклетный спорт эндуро, 1 августа. Омская область, деревня Серебряная. Хард эндуро гонка Кольский шторм 2026, 1 и 2 августа, двухдневный, город Кандалакша, здесь совсем недалеко у нас. Третий этап чемпионата Пермского края по мотокроссу 1 августа. Так, секунду. Это город Кунгур у нас. Этап Кубка Федерации по мотоджимхане в Воронеже 1 августа. Ретро-мотошоу в Ростове 1 августа, город Ростов, Ростов Великий, Ярославская область, не Ростов-на-Дону. Много дней рождения различных клубов, сообществ. Город Иваново, Wild Crew Run, в Щепке, второй этап, реванш 1 августа, Московская область, Зарайский мотопарк. Это гонка. Мотокросс и супер эндуро Кожуховка Off-Ride Fest, город Тула. Эндуро Хардовка, Республика Бурятия, Новая Комушка. Множество кубков и этапов чемпионата России. Кубок Смоленской области по мотокроссу, кубок Юрицкого района по мотокроссу. Робинзонада, Нижний Новгород у нас пройдет. Мотослет навстречу ветрам в Владивостоке с 3 по 9 августа. Дружеский мотопробег «Погнали! Кавказ ждет» с 3 по 9 августа стартует в городе Пятигорск. Кстати, очень интересная история. 5 августа. Мотокросс. Питбайк рулит Башкортостан, село Зубово. Находка на краю земли. С 6 по 9 августа пройдет фестивальчик. Байк-фест Саракет, Губкинский. Это уже следующие выходные, 7-9 августа. Сейчас мы про все фестивали, конечно же, на все выходные говорим. Эндуро, «Некуда бежать», Карачаево-Черкесская республика, город Карачаевск, аул Каменномост.
0: «Некуда бежать».
1: Это как у Норманс Райдерс. Спорты пройдут, доедут не все. Второй этап Кубка России по мотокроссу, Калужская область, поселок Хотьково. Семейный мотопикник «Сказки Новграда» в Великом Новгороде. Это все, повторяю, 7 и 9 августа выходные. Пятый чемпионат России «Моторинг» фестивальный, Московская область, Moscow Raceway. «Голдвинг Трефен», Ростов-на-Дону, 7 и 9 августа. Опять же, гонки по нагаревой дорожке, город Тольятти. 10-й этап гонки на гаревой дорожке «Мега Лада Турбина». Байк-рок фестиваль. Так, откуда-то у меня тут появилась информация, что пройдет байк-рок фестиваль «Хост Байк Фест», но дай бог памяти, его отменили.
0: Вроде отменяли,
1: да. Да, это старая информация.
0: Давай повесим интригу.
1: Да. Так, едем дальше. Байк-рок фест, пикник на обочине, Свердловская область, город Богданович. Выходные 7 и 9 августа. Баян-фест в городе Руза на выходные 7 и 9 августа. Второй этап чемпионата по эндуро на мотоциклах Extreme Ram Hill 8 августа в Московской области, село Ильинское, пройдет. Едем дальше. Моторыбалка «Хвост чешуя» Новосибирск 8 августа. Мотодевичник «Казань» 8 августа. Эндуро на адреналине 8 августа. Липецкая область, город Данков. Удмуртская область, Удмуртская республика, город Глазов. 8 августа пройдет второй этап чемпионата Удмуртии по мотокроссу. Встреча «Колясыч» в городе Братск 8 августа. Чемпионат России по мотокроссу, Московская область, деревня Вильяминова в мотопарке пройдет. Четвертый этап чемпионата Свердловской области по мотокроссу, город Каменск-Уральский, на стадионе «Юность». Чемпионат «Ветераны» по мотокроссу 8-9 августа, опять же в Московской области, в мотопарке пройдет. Эндуро, второй этап «Град Эндуро», спринт, Московская область. Слушай, Московская область же, очень много всего.
0: Сколько же увлеченных людей по всей стране? Какое количество?
1: Множество дней рождения. Кубок Узбекистана по эндуро 8-9 августа. Город Ахангаран. Белгородская область примет у себя чемпионат и первенство по мотокроссу. Кубок России по экстрим эндуро в Нижнем Тагиле 8 августа. Мото-Джимхана, кубок стаи 8 августа в Свердловской области. Гонки на гаревой дорожке. Посиделки у вампиров в городе Иркутске 14-16 августа. Рок-мотофесты. И множество-множество всего. Смотрите. Выбирайте, что вам больше всего подходит. Садитесь на мотоциклы, выдвигайтесь, пока хорошая погода, пока есть бензин, пока есть возможность,
0: пока
1: катайтесь.
0: Пока лето.
1: Пока лето. Да, на этом, наверное, на сегодня мы новости наши заканчиваем. Желаем вам удачи, больше кататься, никаких острых экстремальных ситуаций на дорогах, чтобы у вас не было, чтобы вы получали радость. И катались максимально много, максимально весело.
0: Антон Юлов, мотоклуб The Hooligans MC. Спасибо всем, кто слушал. Спасибо, счастливо. До следующих встреч. До свидания.
1: Всем пока.
2: Мотодвижение России с Антоном Юловым. Путешествия, фестивали, клубные события и многое другое. Мотоновости на Моторадио.
3: И другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.
4: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
5: Да ты с ума сошла!
6: Да первые лужи!
7: Это же так страшно!
5: Мувитон!
8: Куда тебе такой мотоцикл?
6: Куда ты поедешь на нем?
8: Возьми себе попроще.
6: На кухню!
8: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
9: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.

0: Всем добрый вечер еще раз, то бишь добрый день. В эфирной студии Александр Цыпин, наш сегодняшний гость, великолепный Валентин Петрюк, адвокат, почетный член Палаты адвокатов Ленинградской области, человек, который рассказывает нам о разных юридических тонкостях нашей жизни. И сегодня, не исключение, тоже мы об этом поговорим. Валентин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, наш любимый.
0: Как ваши дела?
1: А неплохо, что погода хорошая, вот отдыхаем потихонечку. Вот
0: вы же праздники. Пользователь Веспы.
1: Пользователь Веспы, но я, к сожалению, в этом году еще не представляете, даже не выехал ни разу на чем-то двухколесном, кроме велосипеда. У меня постоянные там тренировки, еще что-то, все время занят, я никак.
0: Ну, новый день, новый доллар, как говорят в Америке. Пока работается.
1: Наверное, да. Куй железо, пока горячо, как говорят у нас в России, да.
0: Ну, мы напомним нашему уважаемому собранию, нашим слушателям, что в прошлую нашу встречу у нас сломалось оборудование, и у нас получилось, ну, скомканное несколько.
1: Как там... конец точно получился, да. Мы много о чем еще хотели с вами поговорить.
0: Давайте откроем вашу волшебную бумажку.
1: У меня, да, было заготовлено несколько интересных тем, и, в частности, она будет перекликаться, наверное, и с сегодняшней темой по поводу штрафов, которые вводятся, изменяются. Я хотел сказать о том, что, во-первых, нельзя верить всему тому, что сейчас пишут в интернете. Надо все-таки фильтровать информацию, потому что иногда пишут, и все это, как новомодным словом, можно назвать это фейки, да, как бы неправду пишут. Я не знаю, откуда это берется, кто это вносит в интернет. Надо проверять эту информацию. И вот буквально, говорю, с месяца назад в интернете все пестрило о том, что ожидается увеличение штрафов каких-то, ну, для автолюбителей, в частности, я имею в виду автовладельцев. Вот, сейчас вот, например, говорят о том, что хотят изменить 28 штрафов. Такая информация ходит в интернете. Это действительно так. Был внесен закон...
0: Отменить, я даже так слышал. Ну, то есть вообще убрать.
1: Да. Но там на самом деле это действительно в Госдуму депутатами одной из фракций был внесен законопроект о том, чтобы несколько штрафов убрать вообще, то есть отменить их полностью, в частности, за переход пешеходов в неположенном месте, за тонировку. Но очень странная инициатива на самом деле, потому что они считают, что эти штрафы якобы пережили себя и не нужны. Я, например, так совсем не считаю, что все, что они предлагают, необходимо изменить, либо удалить, либо убрать, да, так сказать. Ну, может быть, если с тонировкой еще можно согласиться, в случае, если она не мешает, да, вождению.
0: Переход
1: в неположенном месте пешехода, ну, никак я не могу сказать, что это, да, штраф, который прям не нужен нам. Это какая-то странная...
0: Другое дело, что они не ловят таких практически, и вот это конечно.
1: Действительно, из-за того, что сотрудников ГАИ у нас на дорогах становится меньше, их заменяют камеры, да, то обычно же оформляют это у нас сотрудники ГИБДД, но в любом случае даже сотрудник полиции имеет право оформить на тебя протокол об административном правонарушении за нарушение, так сказать.
0: Слушайте, то есть, прошу прощения, а вот слово протокол, оно дословно что значит? Вот оно такое страшное, а вообще это откуда вообще?
1: Слушайте, я не могу вам сказать.
0: Ну, из Древнего Рима.
1: Наверное, да. Я вот не подготовлен.
0: Потому что прото — это как бы совсем такое древнее что-то, да, кол — это колом по башке.
1: Я думаю, есть какая-то расшифровка действительно древнеримского или древнегреческого.
0: А то мы все говорим протокол, да.
1: Да.
0: Да, извините.
1: Я не знаю.
0: А
1: да,
0: как вот идентифицировать человека? Ну вот камера сняла, переходит. Как?
1: Вот, я, кстати, вот не договорил, что из-за того, что мало сотрудников, то, скорее всего, будут придумывать какие-то камеры для пешеходов, да, которые бы в автоматическом режиме. Но тут мы упираемся в то, что надо создать базу лиц всех людей, чтобы она где-то была.
0: Система распознавания лиц существует.
1: Она существует, но она в отношении преступников обычно применяется, да, а не граждан вообще, иначе это получается какое-то странное вид государства, да, как бы, может быть, за нами-то негласно и следят, но это не используют официально, это запрещено, ну вот, а тут надо тогда вносить именно законы, подзаконные акты, которые бы регулировали всю эту сферу, где бы хранилась эта информация, каким образом все это идентификация бы происходила. Что делать с ошибками? Ну, представьте, есть люди-двойники, например, ну, очень похожие, есть кто-то скрывает свою личность.
0: Я вот технически, если бы меня спросили, я бы предложил, это вообще не проблема. Вот во всяких проблемных местах поставить специальные датчики, которые бы сопрягались с системами сотовой связи, с сотами, и они бы, вот сотовые операторы, как мы знаем, они по геопозиции всегда знают, где ты двигаешься. И если вдруг ты начинаешь переходить Выборгское шоссе через все 10 сплошных и туда пошел, то сразу же такая галочка, опа, отмечается, что человек с таким-то телефоном совершил.
1: Да. И это на самом деле...
0: Это на программном уровне вообще не проблема.
1: И это не проблема, я вам больше скажу. Я иногда даже думал о том, что, например, не проблема поставить в каждую, в 100% автомобилей, черный ящик, который бы определял нарушение правил дорожного движения с камерами, которые сейчас 360 у машин, это легко, скорость легко, все это завязывается на GPS, и ты, например, проехал от Санкт-Петербурга до Москвы, например, по бесплатной дороге.
0: Заплатил 200 тысяч штрафов.
1: Да, и потом тебе раз, тебе счет приходит, сколько ты нарушал, проезжая не камеры, а тебя машина сама спалила. Может быть, мы когда-нибудь к этому цифровому концлагерю и придем. Но пока не сейчас.
0: Ну, я бы все-таки такое ужасное слово бы не применял именно вот в этих делах, потому что тут шутки-то такие. Потому что если люди просто начнут бояться, то будут меньше совершать, ну, просто опасаться. Они будут смотреть на знаки внимательнее.
1: С одной стороны, да, с одной стороны, люди какие-то, испугавшись наказаний, прекратят это делать, либо думая о том, что там наказание неотвратимо, также но будут другие люди, которые будут пытаться всеми способами уйти от ответственности, обмануть систему. А все, что придумал один человек, всегда может придумать другой, как
0: в этом заключается жизнь. Это же...
1: Ну, видно, не хотят, пока не хотят настолько усложнять жизнь всем и там, и тут.
0: Да нет, мы далеко, конечно, ушли. Возвращаясь к человеку, который переходит в неположенном месте, такой человек может создать очень неприятную
1: ситуацию
0: для совершенно
1: конечно,
0: невиноватых автомобилистов,
1: да.
0: которые вот...
1: Тут смотрите тоже, вот, например, бывают же ДТП с пешеходами, когда признают виновным пешехода. И хотя владелец источника повышенной опасности автомобиля, мотоцикла, любого транспортного средства, например, обязан возмещать моральный вред, там, тот или иной, который он нанес человеку, но в случае нарушения правил дорожного движения самим пешеходом значительно смягчается ответственность, либо каким-то образом видоизменяется. А тут получается, если уберут штраф, то не будет наказания, значит, не будет и меры ответственности за это никакой, и в таких вот двойственных ДТП, да, например, там, либо любых каких-то происшествиях. То есть я считаю, что это неправильно, конечно. Ну, то есть, может быть, частично то, что заявлено в законопроекте, может быть, и как-то это обосновано, но большая часть, она, я думаю, не пройдет этот закон никуда дальше.
0: Мне кажется, это все предвыборные дела. Сейчас дело идет к выборам в Думу, поэтому инициатив очень много, популистских всяких, которые, ну, потому что заголовки какие. Дума предлагает отменить 28 штрафов.
1: Да, такой,
0: какая хорошая Дума. Да,
1: кликбейтный абсолютно этот заголовок. Не ведущие абсолютно ни к чему. Вот. А вы знаете, что на данный момент в России вынесли первый штраф за то, что искусственный интеллект управлял автомобилем?
0: Не слышали?
1: А водитель нового премиального китайского автомобиля электрического, выпивший... ехал на пассажирском сиденье, а машина его везла сама домой.
0: Автопилот, да?
1: Да, автопилот он включил и ехал, но у нас на данный момент это запрещено, у нас невозможно, чтобы автомобиль не управлялся никем. И вот ему остановили и выписали его по всей программе.
0: А нет описания или, может быть, фотография милиционера, который увидел, что машины нет, а человека-то нет.
1: Да, я не видел. Более того, я когда стал углубляться в эту тему, я увидел еще один штраф вынесли, когда человек, знаете, что он сделал? В Москве была пробка, и мужчина также вышел из-за руля автомобиля, вот такого же китайского какого-то премиального, который ехал, сходил в магазин, купил Кока-Колу, А машина в это время вот сама двигалась в пробке вообще. В ней не было ни водителя, ни пассажиров, никого вообще не было. Он вернулся обратно и продолжил движение вот так вот, да. А просто он снял все это на видеокамеру, и его за это оштрафовали потом. За то, что невозможно у нас. Хотя мы движемся к этому. Насколько я знаю, что, например, между большими городами сейчас совместно там КамАЗ с Яндексом, например, ездят грузовики, тестируют. У нас ездит в Санкт-Петербурге трамвай, который управляется искусственным интеллектом.
0: Доставщики пиццы сами по себе.
1: Вот эти вот маленькие роботы, из которых еще пухососы хотели сделать. А вот эти сушевозы, пиццовозы и пухососы. У нас теперь вот разные такие виды транспорта.
0: На Западе, говорят, из них воруют. То есть подбегают хулиганы, открывают крышку, забирают себе
1: эту пиццу. Да, я лично их видел. У нас на районе они ездят, причем одним и тем же маршрутом. Такие смешные они, про всех пропускают, извиняются. Вот, такие немного дерганные, такие вот смешные. Но какого-то против них криминала я никогда не видел.
0: Это за границей.
1: Да, я понял, что за границей, да. Ну, за границей там разные эти люди, непривыкшие, приехавшие всякие, может быть, скорее всего.
0: Давайте вернемся к отмене штрафов. Значит, за переход пешехода в неположенном месте, да? За тонировку, что-нибудь еще там?
1: Да, там были связаны, например, с неправильным креплением номерных знаков. То есть, если, например, номерные знаки в принципе на машине установлены, но есть некоторые нарушения. Ну, знаете, например, сейчас ты номерной знак не имеешь права видоизменять никак. Например, раньше были автомобили, у которых просто так, но номер не повесить, его приходилось, например, согнуть, либо дырку где-нибудь просверлить. Это никак не отражалось на читаемости номера вообще, но видоизменять его запрещено в том числе и такими способами. Например, лишняя дырка или дырка не в том месте, не дырка, отверстие, давайте говорить правильно, да, отверстие в номерном знаке не в предусмотренном для этого месте вел к тому, что тебя могли лишить прав за то, что ты видоизменял его. Ну вот, то есть это, в общем-то, само по себе правонарушение получается несущественное. То есть, ну, ты же его не скрывал никак, но...
0: Но пытливая полиция могла...
1: Но статья была конкретна и неумолима. Например, там, не в тех местах. Мы знаем, что у нас ездят автомобили там праворуки, леворуки. У них разное расположение номерных знаков бывает. Потому что есть ГОСТ для установки номерных знаков, например, на автомобиль, который описывает и высоту, и положение по ширине автомобиля, и как должен он там типа крепиться. Слава богу, сейчас вот хотя бы там квадратные номера ввели, и кому-то стало тоже там проще. Ну, вот. Да. А ну, в отношении мотоциклистов все мы знаем, что те готовы изгаляться как угодно, и всякие специальные многие приспособы даже для этого делали. Особенно спортоводы у нас не любят, да, считая наш огромный раньше номерной знак, который аэродинамику портил, вот этой R1, которая...
0: Ну, это правда же.
1: Это правда, конечно,
0: это такой парус.
1: Да. И потом вот эти маленькие номера, и ходило поверье, что маленькие номера якобы не видят камеры, не штрафуют. Но это неправда. Они все прекрасно видят, все внесено и штрафуют. Единственное, что камер, которые стреляют сзади транспортного средства, просто гораздо меньше, чем тех, которые стреляют спереди, поэтому мотоциклистам приходит меньше штрафов. Наверное, вот в этом еще. А любители чопперов, ну они там тоже сумками там у них закрывалось, там эти, как его, большой мотоцикл-то у нас, как Honda Gold Wing, да, у нее сзади огромный такой багажник, саквояж, который под ним тоже номер плохо видно. Поэтому нет, там, говорю, есть ряд вот этих вот изменений, но, я говорю, они, скорее всего, не пройдут. Я думаю, что это популизм чистой воды в виде того, что выборы рядом у нас, да.
0: Дайте нам тогда еще справочку по поводу продажи номерных знаков, что происходит с этим.
1: Слушайте, ну, последние 2 года говорят о том, что в Российской Федерации ведут аукционы по покупке номерных знаков, и ты можешь выбрать любой номерной знак, который в свободном доступе, да, будет, например, там. Для этого не обязательно, ну, то есть будут какие-то, видно, номерные знаки дорогие, да, там, с какими-нибудь 3 цифрами одинаковыми, может быть. А кто-то, может быть, хочет просто свои инициалы видеть, а они могут быть абсолютно какими-нибудь странными для другого человека.
0: Ненужными,
1: а
0: вот для кого-то.
1: Да, да, да, и поэтому они будут дешево. Но на данный момент сам президент нам сказал, что обязаны ввести были вот уже этим летом, чтобы аукционы заработали, и через госуслуги можно было заказывать и покупать номера. Но это ничего не заработало, потому что межведомственные всякие конфликты происходят. До сих пор с ГИБДД не разобралось, каким образом вообще эти аукционы проводить, кому должны поступать эти денежные средства, кто должен ими распоряжаться. То есть, с одной стороны, была здравая идея о том, чтобы не на черном рынке эти номера покупались, продавались и обогащали различных лиц, да,
0: там,
1: сомнительных иногда, конечно, да, можно так сказать. А все это как-то приобрело вид какой-то цивилизованный. Во всем мире практически можно купить номер себе. Например, там в Америке можно чуть ли не с любыми цифрами, буквами купить. Там в Арабских Эмиратах там тоже аукционы абсолютно спокойно устраивают. А у нас вот все это в тени, так сказать, обогащало каких-то личностей и приводило там к разным уголовным делам. Но, к сожалению, все это на данный момент не заработало. Распоряжение президента не выполнено, можно так сказать, кому-то попадет.
0: Из-за секьюрности личных данных, в
1: том числе? Нет. Это вот именно из-за того, что, вот, насколько я последние данные я смотрел, о том, что было непонятно, как распределять финансовые потоки, которые, вот, кому должны на счета поступать эти деньги, что с этими деньгами, как они должны поступать в госбюджет, какое ведомство за них должно отвечать. То есть ГИБДД открещивается, например, говорит, а мы тут причем, ну правда, это не обязанность ГИБДД, оно распределяет номера, может быть, там регистрирует.
0: Да, это функцию дилера,
1: да,
0: автомобильным,
1: почему-то. Да, да, это надо кому-то передать, какому-то, да, ведомству, ну вот, ну, коммерческому, некоммерческому, не знаю. Кстати, вот про номера закончим с вами, когда разговаривать. Там есть как раз тоже тема по поводу ответственности ГИБДД. И, может быть, все-таки мы придем к тому, что да, мы сможем купить вот какой-нибудь, вы захотите номер там, вот памятный вам, там, не знаю, там 287, там, да, любой там номер какой-то, ну вот, который позволен у нас, и купите. И плюс еще там сам законопроект был несколько странный, если кто-то его хочет почитать, это по поводу закрепления этих номеров. Говорю, они хотели закреплять номер не за транспортным средством, а за человеком. Были какие-то другие предложения, наоборот, за транспортным средством, чтобы ты его продал и номер ты потерял. Но в этом тогда теряется смысл, зачем его покупать тогда. Если ты сменил машину, и тебе ты должен сменить номер, ничего себе, ты за него можешь, за некоторые номера...
0: Нет, государство тебе выплачивает обратно.
1: Да, но когда нам что государство выплачивало обратно? Да, да. Вот, да. Ты попользовался БУ, а аукцион обратный, да, как бы. Или... Не, ну надо какой-то делать, да, может быть, тогда аукцион, чтобы физики могли продавать друг другу эти номера официально тоже, ну, например, предположим.
0: Завещать, ну,
1: да, дарить. Да, да, да, да. То есть это какой-то рынок, да, то есть тогда надо признать это, что хождение этих вещей и этого права на какой-то номер, это абсолютно вечное право должно быть, там или не вечное, нематериальное какое-то благо, которое также можно продавать, действительно изучать. Интересную тему вы подняли, да. Это ничего в законе не рассматривается. То есть государство хотело, как говорится, по-быстрому срубить бабла, вот, и закрыв какую-то теневую лазейку для обогащения там в ГИБДД, но ВОЗ и ныне там уже много лет. Вот пока как-то так.
0: Предлагаю музыкальную паузу.
1: Давайте.
0: Коротенькую давать.

0: Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Напомню, друзья мои, мы продолжаем эфир с участием нашего замечательного... Извините, я улыбаюсь, смотрю на вас с удовольствием. Валентин Петрюк, у нас серьезные разговоры, юриспруденция сплошная.
1: Конечно.
0: И вы нам рассказываете, что и как, в каких случаях надо делать, как себя вести, и что вообще обозначает то или иное в этой сфере дорожного движения. Что у нас там на очереди получилось?
1: А на очереди у нас что... Я знаю, что вы любите у нас это темы, связанные с парковками. Я, кажется, эту тему так всерьез не затрагивал. Просто у меня есть клиент, который вот был оштрафован за снятие номеров с автомобиля. И я немного разобрался в этой теме. И на самом деле то, что делает государство вот, ну, в Санкт-Петербурге, во всяком случае, мало соотносится с законом. Особенно вот эта вот непонятная эвакуация автомобиля.
0: Опишите ситуацию.
1: Абсолютно нормальная ситуация. Автомобилист приезжает в зону платной парковки, оставляет автомобиль и снимает номер. В этом году стали с этим активно бороться.
0: И прячет его там в багажник.
1: Да, убирает, да, убирает номер, да. По разным, ну, есть люди, у которых нет номеров. Ну, такое бывает, да. Вот, соответственно. И... Вот ко мне обратился человек, он говорит, я согласен.
0: То есть он так сделал?
1: Да, он так сделал.
0: Его оштрафовали?
1: Его оштрафовали, вынесли постановление, машину забрали на штрафстоянку, на специальную штрафстоянку. Он пришел в комитет, ему выписали постановление, протокол, он забрал автомобиль, но он задался какой вопросом, что я-то, говорит, согласен, что я нарушил закон, готов заплатить штраф, говорит, а машину за что забрали? А получилось, знаете, какая история? Комитет по транспорту не работает в выходные и работает только в рабочие часы. Если у тебя ГИБДД забирает машину, то ты в 3-4 часа ночи можешь приехать в отделение, есть специальный человек, который тебя оформит, выпишет тебе протокол, выпишет тебе бумагу для того, чтобы ты забрал автомобиль со штрафстоянки, ты там оплатил эвакуацию, оплатил стоянку и забрал автомобиль и уехал. У человека как получилось? В пятницу вечером, он в пятницу поставил машину, ее забрали, он вечером узнал о том, что автомобиля нету. И что получилось дальше? Комитет по транспорту работает только до 5 часов вечера.
0: Подождите, так кто забрал-то?
1: А вот, с платных парковок забирает не ГИБДД автомобиль, а вообще неизвестные личности. Неизвестные эвакуаторы увозят на неизвестные обычным людям штрафстоянки.
0: Да ладно?
1: Да, вообще никаких документов не показывают, ничего не дают.
0: Да подождите, но есть же где-то телефоны, по которым можно узнать.
1: Так где-то... Ты узнаешь комитет по транспорту, ты звонишь, у них есть дежурный телефон.
0: А то есть не в полицию?
1: Не в ГИБДД вообще. Ты звонишь в ГИБДД, они говорят, к нам никакого отношения платные парковки не имеют. И мы оттуда никого не забираем, не имеем права забирать, потому что...
0: Секундочку, я много раз видел эту картину. Приезжает инспектор на машине с мигалками, ходит, записывает номера, тут же 5-6 эвакуаторщиков забирают всю
1: только,
0: эту грядку.
1: Только в случае, если есть знаки остановка, либо стоянка
0: понял,
1: запрещена.
0: Все, понял.
1: В зоне действия знаков платная стоянка, ГИБДД машины никакие не забирает. Там вообще какая-то мафия, я вам серьезно могу сказать. Потому что и получилось как у человека, что в пятницу вечером он забрать машину не мог, потому что комитет по транспорту ушел официально отдыхать. И все выходные он машину забрать тоже не мог, потому что комитет по транспорту
0: отдыхает.
1: Да. Соответственно, в понедельник с утра он пришел, на него оформили постановление, протокол, и он поехал забирать машину. Да, с него денег за это никаких не взяли,
0: за
1: эвакуацию, за выходные денег не берут. Какой профит в этом государстве и правительстве, я тогда вообще не понимаю. То есть какая-то коммерческая организация на непонятных основаниях увозит твой автомобиль. Эвакуируют.
0: Это в России все происходит.
1: Это в Санкт-Петербурге все происходит.
0: Да, я так спросил,
1: да. То есть, значит, есть какие-то договоры между какими-то организациями и правительством Санкт-Петербурга о том, что кто-то занимается эвакуацией. Есть какое-то место, где машины хранятся. Там есть охранник, который тебе не показывает никаких документов на эвакуацию. Не оформляются документы, связанные. А это если повредили тебя автомобиль? Как ты будешь доказывать, что его вообще, на каком основании его трогали? И когда я начал задавать эти вопросы, мы написали там заявление в прокуратуру, в сам транспортный комитет. И что они еще говорят? так как автомобиль они не имеют права эвакуировать по закону, они его, знаете, на каком основании эвакуируют? Что автомобиль — это орудие административного правонарушения, и они его изымают на этом основании.
0: То есть, подождите, значит, поставить на платной стоянке и не заплатить — это административное нарушение.
1: Да, по кодексу, это орудие. По кодексу Санкт-Петербурга. Не по общефедеральному кодексу о административных правонарушениях, а по кодексу Санкт-Петербурга об административных правонарушениях. И более того, при оформлении протокола они говорят: а мы видим вашу машину, например, на камере, они видят номер, так а мы им спрашиваем: так если вы видите номер, как снимали, и какой номер, так вы пишете штраф на номер, машину-то зачем забирать? Человеку просто на госуслугах придет, оплатите штраф, если все это так. А тут получается двойное наказание, абсолютно незаконная эвакуация автомобиля, как бы они это фиктивно не называли. И вот сейчас мы прям интересно пытаемся разобраться в суде, в прокуратуре. Я хочу прям дойти до прям конституционного суда и поставить вопрос, что я понимаю, законное право должно быть каким-то образом, там, например, на нарушение влиять, да, но государство, когда незаконными методами пытается что-то навязать, а в этом случае явно как прослеживается незаконность самих действий, ну, примите вы закон, который бы официально разрешал эвакуацию.
0: Расскажите о нем людям, да.
1: А то, получается, покажите, кто этим занимается. Я говорю, когда мы стали задавать вопросы, а кто эвакуирует, кто охраняет, кто отдает, на это никаких документов нету, ни договоров, ни актов изъятия, ничего этого нет. Вот сейчас суд начнется, хотя бы попросим, ничего этого нет. Вот сейчас суд начнется, хотя бы попросим, чтобы запросили, чтобы судебные органы запросили посмотреть.
0: А вообще на все эти в

0: Ну, ты вот штраф заплатишь, а эвакуация бесплатная. Ну, там на такси потратишь, ерунда. Доедешь до этой, в тьму таракань, вот в эту вот, где метро нету, заберешь свою машину. Она жива, здорова, слава богу, как бы, и люди поэтому дальше не обращаются. Более того, человек был вынужден поставить машину так, потому что был этот международный форум экономический, весь город был перекрыт, и он не мог вообще никуда уехать, куда ему было надо. Он был вынужден бросить машину и сесть на метро.
1: Ну, в общем, такое интересное дело. Посмотрим, что у вас получится.
0: Просто вот вы любите эту тему иногда, говорю, поднимать. И вот меня это никогда не касалось лично, потому что там в силу разных причин. А вот тут я столкнулся вот напрямую. Я стал, говорю, разбираться с этими законными актами, законом, как это все должно происходить. Просто об этом говорили, что там были пешие патрули, которые вешали бумажки, которые там по ВИН-номер уже можно определить собственника. Все равно на собственника там выписывают, да. А тут они вот, я разговаривал с сотрудником комитета транспорта, и он говорит: да мы видим, вот как человек снял номер, видели номер. Я говорю: так почему вы на этот номер штраф-то не выписали, зачем машину-то вы эвакуировали? В этом какой экономического смысла, ведь сами понимаете, в этом нету. Штраф 3000 рублей, эвакуация и трое суток хранения стоит гораздо больше. Как государство не приобрело, оно только потеряло. Ну, а если они говорят о том, что это как вид наказания этого нерадивого автомобилиста, то у нас запрещено таким образом наказывать. Это незаконно.
1: Ну, прямо мы, естественно, солидарны всей аудитории с вами, потому что мы, конечно, да, боремся за это дело. А если уж мы говорим о парковках, а как поступать с людьми, которые приезжают и ставят на инвалидные места? Причем на парковках сделано, мне кажется, не очень разумно. Вот если брать большие гипермаркеты, да. Ленту, окей, и там прямо много мест для инвалидов. У нас нет столько инвалидов. Но прямо вот совсем у входа ставят машины, ну явно не там Шевроле, там Escalade какой-нибудь, или там Тахо, или Land Cruiser.
0: Смотрите, во-первых, нельзя всех огульно, так сказать, записывать в то, что
1: вот
0: они
1: вы сейчас прямо как вот как
0: не инвалиды,
1: юрист.
0: Да, я прямо как адвокат. Сейчас. Просто, ну, я почему, у меня есть родственник инвалид, я знаю, как это делается. Просто иногда на некоторых машинах не вешают наклейку, но номер в базе о том, что он управляет инвалид, либо возит инвалида. У нас там такая есть лазейка небольшая, ага. Поэтому иногда бывает на каких-нибудь дорогих машинах висят инвалидные вот эти вот знаки.
1: Управляет там
0: далеко не инвалид, да, и если сотрудник ГИБДД какой-нибудь может подойти и спросить, то, скорее всего, конечно, выписал бы штраф за это. Но если происходит просмотр, является ли инвалидом или нет по номеру, то номер он в базе, значит, он имеет право абсолютно законное вставать на это место. Люди, которые встают туда незаконно, вообще, по идее, администрациями данных там торговых центров, например, да, у них есть какие-то нормативы, по которым они выделяют эти вот количество мест для инвалидов, и оно зависит от общего количества мест на парковке. Парковки бывают иногда гигантские.
1: Ну, какой-то процент.
0: Да. Поэтому вот есть, и все понимают, что такого количества инвалидов-то может и не быть, но они вынуждены в лучшие места, самые ближайшие ко входам, выходам, да, определить для инвалидов. На самом деле с этим борются. Я вот, например, раньше жил в Гатчине, и там есть большой центр IKEA торговый, прямо на въезде в город. И там абсолютно, я точно видел, работал эвакуатор и автомобили, которые вот проверяли. Которые
1: такие наглые, да?
0: Да, которые стояли, их эвакуировали, да, абсолютно точно. И может быть такое работает и здесь, может быть они передают какие-то видеоданные. Я, так как я с этим напрямую-то не связан, не инвалид, слава богу, да?
1: Слава богу.
0: Не могу ничего сказать, это вот надо задать вопрос.
1: Ну, собственно, здесь отчасти, ну, не то, что крик души, а обида иногда. Ну, смотришь, ну действительно, ну, ребята, ну, что же вы так себя ведете? Это относится и к тому, что проезжают через пешеходные переходы на самокатах и на каких-то там, на мотоциклах даже. В общем, как правильно сформулировать? Наглое поведение на дорогах, мне кажется, оно развращает остальных всех и
0: конечно,
1: обижает.
0: Конечно, люди смотрят и думают. А почему ему можно, а мне нельзя?
1: Совершенно правильно.
0: Ну, все равно это редкость, все равно так или иначе, если, вот, например, последнее время мы вот за последний год много столкнулись.

0: с таким, когда видеозаписи люди выкладывают теперь, вот видео записали, как по тротуару кто-нибудь едет, разгоняя всех бибика, а еще конфликты какие-нибудь бывают, а потом они вот это извиняются, говорят, я не хотел, вот, ну, простите меня.
1: И сам такой же пластырем заклеенный весь.
0: Да, да, да, нет, ну, значит, органы все-таки отрабатывают эти вот истории, там, связанные с дрифтерами, ну, вот с этими малолетними, как его, ну, кто катается на всяких советских разбитых автомобилях. Ну, я, да, да, да, то есть отрабатывают эти темы, что действительно понимают, что если люди другие будут видеть, что беззаконие какое-то творится, то есть вот этот беспредел, да, на дорогах, что он может, конечно же, развиться в большую сторону.
1: Но мне кажется, как-то мало это представлено. Или на таких каналах специализированных там.
0: Да нет, это все вот просто в Телеграм.
1: В новостях
0: Телеграм, это... да, вот берется какой-то просто Телеграм-канал, вот там какой-нибудь ГИБДД. Известный, да. И туда можно выложить всегда. И в Москве же работали какие-то тоже каналы, куда можно было сбрасывать вот примеры неправомерного поведения, ну, не только за рулем, а вообще, предположим. И...
1: Слушайте, а как другие страны добились? Вот редко-редко, когда увидишь, ну, я имею в виду, ну, относительно развитая там Германия, Франция, вот, может быть, не в наши времена, когда много арабов приехало, но были времена, когда вот немцы стоят, я сам сколько раз видел, на красный свет никого нет, ни машины, ни велосипеды, вообще пустой вот район. Он стоит, он не пойдет. Это взрослые там дядьки, тетеньки.
0: Слушайте, ну, у них менталитет, во-первых, разница менталитетов все-таки она существует, и у них закон и порядок насаждался столетиями очень жесткими иногда методами, поэтому у них совсем, хотя у нас тоже он насаждался, но все равно...
1: Нет, тоже недобрыми.
0: Да, и тоже недобрыми. Ну и сейчас прогрессивная шкала штрафов, прогрессивная ответственность, вплоть до уголовных дел. Вот я помню преснопамятный случай, когда молодые люди из России, можно сказать, вот в кавычках мажоры, да, какие-то на дорогих автомобилях, которые гоняли по Германии, и вот, все это вот выявилось, и в отношении них были возбуждены уголовные дела, они получили реальные сроки. Реальный срок за нарушение правил дорожного движения.
1: Снятое не,
0: да,
1: на
0: не,
1: видео.
0: Да, да, но не однократное, а многократное, которое могло повлечь тяжкие последствия. То есть они так и говорят, что тяжких последствий не было, там, ну там ДТП какие-то были, да, мелкие, но то, что могло привести к тяжким последствиям, признали отягчающим обстоятельством. И их лишили прав навсегда. То есть у нас, например, в России лишают прав на какой-то срок. А я бы, например, абсолютно... Да, я бы ввел по некоторым, например, видам наказания, например, повторное, например, ДТП с тяжкими последствиями, с гибелью человека, я бы...
1: Еще и в нетрезвом виде.
0: Ну, вот эти вот самые тяжкие случаи я бы лишал прав просто вот, ну, навсегда. Я абсолютно поддерживал бы такой законопроект, если бы кто-то из Госдумы у нас взял бы и такой его вот внес, да, вот почему бы и нет, вот они там отмену штрафов за переход в неположенном месте, а вот за пожизненное лишение водительских прав и возможности управлять транспортными средствами ситуации, последствиями которой были особо тяжкие, какие-то, какой-то вред ну, государству и людям.
1: Злобствуем здесь в адрес этих людей.
0: Да, мы начали. Я начал как адвокат, а закончил как прокурор. Обвинитель.
1: Давайте послушаем музыку, да.

0: Вы на волне радиостанции Моторадио в эфирной студии. Валентин Петрюк. Мы, как обычно, пользуемся его знаниями в области юриспруденции и задаемся разными вопросами, спрашиваем и выслушиваем ответы. Иногда он становится солидарный с нами, с простыми людьми, в смысле сердитости на проклятых нарушителей социалистической законности, как сказали бы раньше. Но что у нас еще интересного происходит на дорогах? Понятно, что и многочисленные аварии и так далее, и так далее. И вот у нас проходит каждое утро сводка за прошедшие сутки, сводка нашей полиции петербургской. Управление ГИБДД нам отзванивается, и у нас вот она реальная такая каждый день в 11 утра, ну, кроме выходных. И они сделали теперь специально для нас отдельный раздел «Мото», и в нем, ну, например, они говорят, предположим, по мототранспорту, там зарегистрировано, там, скажем, 10 ДТП, из них там 6 с пострадавшими, пострадало там 6 человек. Ну, понятно, что любое ДТП, ну, как правило, если любое, это падение мотоцикла или там мопеда, я не знаю там чего, это, как правило, всегда хотя бы там синяки и шишки точно набьешь. То есть, вот, в этой связи, что бы вы сказали нашей публике, уважаемой, которая, ну, кто-то, может быть, первый сезон действительно вот сейчас катается, кто-то смотрит на все это и говорит, ну, вот еще немножко сейчас за зиму заработаю и точно куплю себе какого-нибудь китайца и помчусь, вот как вот эти красивые там байкеры и так далее. Что вы могли бы сказать такого, ну, я не знаю, назидательного, в хорошем смысле слова, буквально пару-тройку каких-то основополагающих линий поведения, вот так вот.
1: Линии поведения, ну, я всегда ратую за то, чтобы все и вновь, так сказать, прибывшие на двух колесах или на четырех колесах и старички, так сказать, открывали правила дорожного движения иногда и пролистывают. Я думаю, что многие нет. И для многих иногда бывает, они так смотрят, такие, а тут что, правда? Вот теперь такое? Или брали, например, вот эти вот билеты с разборами для сдачи теоретического экзамена на права, и тоже их иногда решали и удивлялись иногда, что там нельзя поворачивать в этом месте или там нельзя здесь вот так вот ехать, и открывали для себя много нового, вспоминали старое и открывали, потому что все-таки правила дорожного движения меняются.
0: Но многие считают, что не обязательно углубляться, есть понятие нативности. Ну,
1: конечно.
0: То есть когда понятно, ты знак прямо направо, ну все ясно, я же взрослый, я же вижу, да, там, ну да, и, да. Конечно, я не поеду налево.
1: Знаете, вот это очень просто бывает с этим много проблем, потому что, например, вот человек ездит одной и той же улицей, или там на работу и с работы, да, одним и тем же маршрутом, и вдруг вешают на какой-нибудь улице кирпич, и они все как стадо баранов едут против шерсти, ну, на кирпич, и ты их спрашиваешь, как, ну, я говорю, да я тут 10 лет ездил, вот примерно то же самое происходит.
0: Я вам честно скажу, и со мной пару раз такое было, вот, да, что тоже заезжаешь так красиво, а навстречу тебе едут у виска, вот так крутят пальцем, я думаю, и что такое, что такое, что такое? Да. Сразу по тормозам смотришь, точно, упало, извините. Вот, но
1: и то же самое происходит и в этом случае.
0: Может быть, ты знаки маленького размера?
1: Нет,
0: может, надо
1: нормально,
0: прямо плакат вешать?
1: Мозг занят другим. А, например, вот к вам приходит тренер и человек, который обучает водителей, Илона Накутис.
0: Да.
1: Она очень известна в определенных кругах. Так вот, я вот был у нее, как-то учился, и она говорила о том, что... И спрашивала нас, чем занят мозг, когда вы ведете автомобиль. Ну, вот это не касается совсем новичков, а обычного водителя. Он думает. И он едет на автопилоте фактически. Ты и зеленый, и красный, и какие-то знаки, и разметку
0: и
1: мозг обрабатывает.
0: До впереди идущего автомобиля.
1: Да, обрабатывает практически в автоматическом режиме. Поэтому иногда и бывают такие случаи, когда ты едешь под знак против шерсти, потому что мозг его отбросил как несуществующую деталь, что я всегда здесь ездил, да не может быть, это ерунда. Или когда ты в выходные выехал по какому-нибудь маршруту, а приехал на работу, и такой раз очнулся, а зачем я сюда приехал? А ты просто на автомате. Вот ты свернул на эту улицу, и знакомый маршрут, мозг отключился, и ты поехал. Поэтому вот всем я рекомендую, говорю, освежить в памяти правила дорожного движения. Да, как бы. водителям, которые новички, никогда не нарушать определенные заповеди, которые написаны кровью на дороге. Да? Ну, алкогольными, под алкоголем, под наркотиками ездить категорически это уж совсем нельзя. Да.
0: Совсем страшно. А многие, например, катаются в междурядье.
1: Это нормально. Но я за то, чтобы... У нас нет запрета на междурядье. Да, это
0: пики, и разрешения нет.
1: Пики и копья сломаны, да. Но я, например, считаю, что два колеса, они для этого сделаны, для того, чтобы ездить. Может быть, в первом, когда год, не надо этого делать, потому что это... Необходимо обладать определенным опытом все-таки, да, управления транспортным средством двухколесным для того, чтобы ты в междурядье мог не семеня ножками нормально проезжать.
0: То есть можно сказать, ребятки, все будет,
1: все
0: в будущем,
1: будет, да,
0: не спешите.
1: Да, конечно. Да.
0: Пока вот.
1: Но и многие, я так и вижу, если я вижу человека, который вот едет в ряду с автомобилями при свободных там каких-то полосах, куда еще абсолютно спокойно может проехать мотоцикл, то я всегда считаю, что это, скорее всего, новичок, да, как бы человек, который никуда не торопится.
0: Но это не оскорбительно.
1: Это нет, да, не торопиться. Все, да, вот вы правильно сказали, все придет. Придут и навыки, и скорость обработки информации, и скорость на дороге определенная. И надо для себя, вот у меня есть несколько триггеров на дороге, которые я включаю всегда, ну, например, поворот автомобиля налево, да, я всегда отслеживаю автомобиль, либо разрывы, когда есть разрывы слева, это один из самых опасных.
0: То есть, в смысле, что может оттуда появиться,
1: да, выезды заправок, я всегда заранее принимаю, там, например, левую полосу, чтобы дать возможности вырулившей машине и себе уйти от возможного, да, ДТП. То есть думать и за себя, и за того товарища, как бы, вот это, наверное, вот основное. Потому что я когда в первый год вот ездил, я вам серьезно говорю, да, я и откатывался назад, и глох, и ронял мотоцикл, и чего
0: только. То есть
1: только.
0: Сам просто ронял.
1: Да, то есть ты начинаешь, например, ты пытаешься в разрыв развернуться, ты его завалил чуть больше, чем надо, он тяжелый, и ты его уже на ногу себе уронил.
0: А люди вокруг говорят, о, парень.
1: Да, они понимают, что ты, скорее всего, новичок, да. И на рельсах я мотоцикл клал много раз. Ну, то есть в ДТП я не попадал, я только зеркала сбивал. Вот учеба езды в междурядье.
0: И на вас подавали в суд, и вы, чтобы защищаться, пошли в адвокаты?
1: Нет, я всегда разбирался. Тогда еще даже никто и ОСАГО не делал, и номеров не было. Знаете, я начинал ездить еще вот в те благостные времена. Нет, мы на месте останавливаешься, говоришь, извините. И там, если ты просто свернул, это одно. Я пару раз разбивал. Но своими зеркалами, либо грузиками руля, я пару раз разбивал зеркала. Останавливался, отдавал денег, и люди были на меня не в претензии. Вот. А один раз я засмотрелся на девушку и вспилился на скутере в жопу автомобиля. Да. Но она была очень красивая, да, в очень красивом платье. Знаете, там получилось как? Просто я поворачиваю голову, идет вот эта нимфа по тротуару,
0: И голову уже обратно было не повернуть.
1: Это секунда, а просто получилось, что передо мной ехал автомобиль, и у него не было, и я видел, что перед ним не было автомобилей. И мы спокойно, я двигался за ним, ну, недалеко. Но кто-то нарушил правила дорожного движения, впереди него вылез перед ним. И он резко затормозил, естественно, а я уже практически не успел. То есть я успел все-таки остановиться, но я его ткнул.
0: Вы на ней женились хоть?
1: Нет, она ушла, как каравелла по волнам.
0: А, у вас был протокол и прочее?
1: Нет, то я же был на скутере, у меня даже номеров-то на них нету, да, нет, и это еще было на предыдущем, да, и нет, мы остановились, я разбил ему задний фонарь, и точно так же мы позвонили на сколько стоит фонарь, и я ему накинул сверху 1000 на пиво, и все, и мы разошлись. На дорогах же можно расходиться, да, без ГИБДД. Пишется расписка, выплачиваются деньги, и вы спокойно поехали дальше. Слава богу, я не пострадал, кроме моего эго, потому что это я уже много лет я уже ездил, для меня это было, конечно, такое, это прям удар, но я вот я не хочу сказать, что женщина во всем виновата, но красивые женщины иногда виноваты.
0: Всегда. Спасибо вам за такое замечательное завершение нашего эфира, позитивное все-таки. И будем надеяться, что как-то, ну, хоть кто-нибудь задумается, послушав нашу программу, ну, хотя бы о каких-то своих недоработках в области, вот, ну, легкомыслия какой-нибудь там немножко прикрутит и побольше ответственности. Вот хотелось бы так. Я предлагаю дружить домами, то есть палатами. у вас палата адвокатов Ленинградской области.
1: У вас палата журналистов, наверное, каких-то.
0: Условно, да. Приходите к нам почаще.
1: Спасибо большое. Всем привет, всем спасибо.
0: Спасибо, Валентин Петрюк, адвокат, гость нашей студии. До новых встреч. До свидания.
1: До свидания, Александр.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
0: Слушай, ну а можешь какие-то обозначить примерно цифры? Ну, хоть чуть-чуть.
5: Ну, давай, да, пример. На 30-е колесо резина стоит от 1600 до 2500 долларов.
0: Покрышка.
5: Да, и это не наша цена, это цена в США, привези еще и США. Это прям очень чувствуется. 30-го я не нашел в России. 26-е, да, еще возможно.
0: То есть ты хочешь сказать, что есть люди, которые не боятся на всем этом ехать, несмотря на то, что у нас разбросаны по городу всякие ужасные винтики, болтики, которые могут проколоть это дорогостоящее колесо и...
5: Ну, Саш, смотри, я сам езжу каждый день практически, если даже не каждый день, на подобных мотоциклах. Почему? Потому что круто, ты же едешь, ты кайфуешь от этого. Ну, проколол колесо, ну, бывает, что поделать. Вот, к примеру, из совсем недавнего случая, два стрит-глайда у нас купило два разных человека. На одном сделали шинку, потому что человек захотел прям новую-новую резину. 50 километров проехал, всего лишь 50, и пробил заднее колесо. Мы из колеса у него достали такую здоровую железную планку, там, ну, все, резина просто под замену. Это же не зависит от того, какое будет колесо.
4: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
6: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
7: Автоновости. От заголовков к реальности.
8: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
9: При дружеском участии компании «Евроавто».
10: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
2: Часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.

0: считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Какие документы нужны? Приходит человек, и дальше что происходит?
2: Паспорт, права с открытой категории А, стаж минимум 2 года, то, что мы уже проговорили. Деньги.
1: Залог.
2: Залог, деньги, да. То есть оплата самого тарифа, который человек выберет. Мы пока разбили сетку на тарифы 50-часовые, сутки, ну и там несколько суток. Залог в самом начале, понятно, забирается, да, человек откатался, приехал, если все в порядке, ну, значит, залог ему возвращается тут же. Вот. И из таких, если технических моментов, то после аренды, конечно, мы просим мотоцикл вернуть в том виде, в котором человек его забрал, чтобы следующим было приятно. То есть мотоцикл должен быть чистый, мотоцикл должен быть заправленный.
1: Ну, это такая перчинка получается, такая ложечка, такая дегтя. Это человек отъездил, получил кучу эмоций, а потом он должен где-то отстоять очередь в мойку в какую-то и помыть его.
2: Ну. Это абсолютно нормальная история, и сейчас прокаты, которые работают по городу, работают
1: первый год. То есть это общепринятая практика?
2: Это общепринятая практика в прокате в целом. То есть если вы берете машину, на самом деле машину вы вернуть после проката, то даже должны с полным баком и чистую.
1: Серьезно?
2: Абсолютно.
1: Я не знал. Пользуемся каршерингом. Какой был грязный, так бросил и все. Как-то вот.
2: Нет, с точки зрения проката это требование было всегда, сколько я себя еще помню, когда я брал первые машины там 10 лет назад в прокат, когда еще и каршерингов не было, всегда требование вернуть заправленный и чистый.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте. Мы находимся в гостеприимной мастерской Славы Басмача и беседуем с ним самим. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
5: Очередная программа из серии «История одного мотоцикла». И сегодня мы поговорим о том удивительном наборе разных действий, которые некоторые хозяева со своими байками производят. Такое...
6: Зачем-то производят.
5: Да, с трудом поддается логике, но Слава, конечно, больше об этом знает, и ему слово.
6: Конечно, знает, но не расскажет никому. Тут появился на горизонте у меня мой старый клиент, которому я настраивал мотоцикл, ну, ставил трубу и настраивал мотоцикл в 2020 году, то есть он купил новый мотик в 2020 году, там чуть покатался и пригнал мне там из района Нижнего Новгорода, там дедочка такой есть. И, значит, я ему, значит, мотоцикл настроил, он укатил благополучно в закат, все было хорошо, значит, ну, а как можно быть по-другому. Вот, ездил он, ездил, потом мы с ним что-то связь потеряли, потом он звонил мне что-то там осенью каких-то кучу вопросов задавал, потом опять пропал, то есть какая-то такая, ну, у него там своя какая-то история жизненная. И тут он мне звонит в июне месяце, он мне звонит, я смотрю, о, как бы знакомый персонаж. Вот, говорит, типа, я хочу привезти тебе два мотоцикла. На одном, говорит, я больше ездить не могу. Ну, то есть он ведет себя не кайфово, непредсказуемо, неровно, скажем так, недостаточно прогнозируемо, да, там. Вот. А второй, как бы, у меня там типа почти новый, но постукивает. Я говорю, ну, дело хозяйское, привози чего, посмотрим. Обычно кризисный пробег у мотоцикла это 1150 километров, а у машины, наверное, среднестатистической там что-нибудь 300-400, да, то есть как бы. Вот, и, соответственно, там мотоцикл с пробегом там 45 там, под 50 тысяч километров, в принципе, это еще там первая треть жизни где-то примерно. Вот, ну, привози, привез мотоцикл, значит, зовут. Будет,
5: два мотоцикла.
6: Два мотоцикла привез. Угу. Значит, синий и красный.
5: «Зенит», «Спартак», да?
6: Ну, я не в курсе.
5: Я тоже.
6: Вот. И как бы электричка у него голубого цвета, ну, синего такого красивого цвета, небесного. Вот. Завожу ее и чуть не оглох нафиг. То есть она грохочет трубами так, что рядом, ну, находиться некомфортно. То есть зачем-то поставлены трубы приемные 2 в 2, то есть это где каждый цилиндр, весь свой изрыгаемый объем газов, он запускает не в 2 трубы, два глушителя, а в один, да, и получается, что, ну, больше, как сказать, волна давления, да, приходит на одну трубу. Громко работает, ужасно. Я говорю, слушай, а что это? А, говорит, вот те трубы, которые ты мне ставил, они, значит, типа, пришли в негодность со временем, там, ну, там, облезли, там, лопнули, что-то какая-то такая история. Вот. И я купил вот эти трубы. Мне посоветовали. Я говорю, ну, отлично. А зачем ты купил 2 в 2? Ну, не знаю, говорит, мне так посоветовали. Я говорю, а что глушители такие громкие? Должны же быть тихие флейты к ним. Нет, говорит, эти глушители мне в Москве переделывали. Они, говорит, отвратительно звучали звонко. И как бы я их отправил, мне их переделали. Сейчас хоть звук стал более басистый. Я говорю, ну, басистый-то басистый, но он, говорю, безумно громкий, то есть некомфортно. Ну, да, говорит, вот хорошо бы их сделать потише. Про себя я думаю, нормальная эта самая история. То есть отправил на переделку трубы, и что вышло, то и как бы схарчил.
5: Поэтому ездит.
6: Да-да-да, думаю, фигня какая. Он говорит, еще, говорит, я, говорит, пригнал его, потому что на нем невозможно ехать на ровной скорости. Я говорю, как? Ну, говорит, ты едешь на ровном газу, а он сначала едет ровно, потом начинает дергаться, потом снова держит ровный, потом снова дергается. И, говорит, стреляет, говорит, на ходу еще. И, говорит, разгоняется с рывками. То есть сначала не едет, не едет, он как дернет. Я говорю, ну так, а что, говорю, делали-то? А, говорит, вал поставили распределительный такой-то. Я говорю, а нафига? Он говорит, а сказали, что будет хорошо. Я говорю, ну круто. Я говорю, а ничего, что с этими трубами это невозможно настроить? Ну, то есть, этот вал с этими трубами в таком виде настроить невозможно. Он не будет ехать ровно никогда в принципе. Это невозможно, потому что так не сделать никак. Он говорит, ну, вот я тебе и привез.
5: Сделай что-нибудь.
6: Сделай. Давай, говорит, поставим вуцовский вал, вуцовские гидрики, и там, типа, сделаем, как ты считаешь нужным, потому что те, там, типа, 4 года, которые я ездил после твоей настройки, я ни о чем не думал, и все было супер замечательно. А тут, говорит, испортили мне мотоцикл. Я говорю, ну, давай, как бы. То есть, ну, получается, что мы меняем излишне агрессивный вал на вал чуть поспокойнее, вроде как. Вот. А с другой стороны, мы разбираем выхлопную систему, делаем внутренности в глушителях такие, как должны быть, с учетом того, что стоит средняя, условно, средняя агрессивность вал. Повторю для дорогих мальчишек и девчонок, которые нас слушают, что если у вас стоят нестандартные валы, то при слишком свободных открытых трубах у вас будет большая проблема. То есть, ну, либо очень большая, либо просто большая. То есть это невозможно нормально сделать. Нужно обязательно иметь выхлоп поджатый. То есть не должно быть слишком свободного истечения. Вот. Ну, мужик, я говорю, а с этим мотиком чего там, второй красный мотоцикл? Он говорит, у него пробега 3000 километров, но он иногда начинает стучать. То на холодную, то на горячую. Ну, похоже, что клапанами. Вот, давай, говорит, разберемся. Я говорю, ну, давай. Вот. И, соответственно, как бы, ну, человек потусил и уехал. Значит, мы там раскрутили мотор, вынули распредвал, значит, поставили свой, удивились, что там какие-то улухи, которые меняли вал, поставили не усиленный подшипник, а простой слабый. То есть, ну, получается, у Milwaukee 8 у него на один вал давят гидрокомпенсаторы. То есть, получается, 8 клапанов, 8 пружин давят на один распредвал. То есть, как бы, штатный подшипник распределительного вала, он реализован как иголка идет с шагом в иголку, ну, и держит их сепаратор, да, чтобы они там в кучу не сбегались. То есть, подшипник сепаратор, да, у него там, условно говоря, почти в два раза меньше иголок, чем если напихать их плечо к плечу. Да, там. Вот. Соответственно, поменяли подшипник, поставили усиленный, в котором бессепараторный, в котором иголок в два раза больше.
5: Это где плечом к плечу.
6: Да, где плечом к плечу. Угу. Вот, померили биение коленчатого вала, оно нормальное. Там посмотрели насос, плита, все хорошее. Свои гидрокомпенсаторы поставили. Еще там кое-что поделали. Вот. И прикольно то, что когда чуваки собирали вот этот мотор, они там, а он купил, то есть, опять же, по совету друзей, кучу деталей, и часть не поставили, потому что, типа, вот мы оставили штанги нерегулируемые, а простые жесткие, типа, они, значит, лучше работают. Но довольно сомнительное заявление, потому что у тюнинговых валов, у них обычно базовый круг, от которого кулачок растет, он немножко другого диаметра, и, соответственно, нужно у гидрика поршень, ну, другое положение взаимное, получается, детали, это надо компенсировать. А компенсируется это все регулируемыми штангами. То есть они у него были в коробочке, но не поставлены. Мы их поставили, значит, завели мотор, там давление пошло, все хорошо, грохочет как собака. Вот, выхлоп. Снимаем трубы, значит, разбираем их и видим картину маслом. Значит, это здоровые трубы Reinhardt 4,5 дюйма в диаметре, у которых внутри никакой наметки даже на керамическую вату или какого-то там поглотитель звука нету в принципе, то есть, ну, ничего нету. Есть перфорированная труба, условно говоря, проходная от входа в выход, посередине которой зачем-то вварен катализатор. Зачем он вварен? То есть это совершенно непонятно. Получается, ну, представим себе, да, у нас есть большого диаметра глушитель с внутренним объемом, да, то есть у нас в этот глушитель с одного края входит патрубок, да, там, в который приходят выхлопные газы эти самые из мотора, вот. Они, значит, при входе вот в этот большой глушитель попадают в перфорированную трубу, то есть, ну, в дырявую трубу, и, соответственно, газы могут выйти во внешний объем глушителя, да, то есть наполнить всю эту сигару, да. И дальше к этой перфорированной трубе приварен катализатор, который находится в створе этой перфорированной трубы. То есть, ну, как бы, а зачем он там нужен, если газы могут его обтекать с двух, ну, со всех сторон, да? То есть, получается, то есть, труба перфорирована, катализатор создает сопротивление, его газы обтекают, заходят обратно в эту перфорированную трубу и выходят на улицу а-та-та, громко тарахтя. Ну вот, я говорю: Олег, а зачем мы тебе катализатор приварили? Говорит: а я не знаю, так сделали. И тут возникает вопрос: что же ты, Иглесиас, наделал? Какой смысл был вот в этой инженерной задумке? Кто делал, зачем? Ну, то есть взяли деньги, а сделали не пойми что. То есть, ну, объективно не пойми что. Я говорю: слушай, а мы там тебе все переделываем. Он говорит: да, давайте. Будет хорошо, говорит, мне, говорит, нужен низкий, утробный, бубнящий звук, но без треска. И как бы потише бы, потише, очень громко выходит. Вот.
5: Это вопросы доверия. Кто-то, видимо, сел на ухо и сказал: да, давай мы сейчас сделаем. Но если еще и не очень посторонние люди, то люди иногда на это и соглашаются.
6: Ну, на мой взгляд, это сделано просто ужасно. То есть, ну, и неработающе. То есть, вот, полная комбинация негативных факторов.
5: Ну, хозяин может же и не знать, что какие последствия могут быть, правильно?
6: Ну, так а тот, кто делал-то, он как делал? Типа, деньги получил и в сад, как бы, но,
5: да, получается,
6: но
5: да.
6: Нехорошо это. Я говорю: а настраивал тебе кто? А вот, говорит, другие чуваки еще настраивали, они сказали, что, ну, типа, мы работаем с двумя мастерскими, а что делают остальные, мы не знаем. Вот с этими мы насобачились и, типа, делаем офигенно. А этот мотоцикл вообще приехал ниоткуда, непонятно откуда. Мы его постарались, сделали, ну, получилось у нас хорошо, да, все нормально. И цифры красивые, отдали, вот, типа, катайся на здоровье. Я говорю: ну, так не получается так. Он говорит: вообще не получается. Говорит, он, говорит, дергается, ну, то есть, ну, вообще, работает криво. Я говорю: ну, красиво. Я, короче говоря, что сделал? Я перед всеми этими ремонтными мероприятиями загнал мотоцикл на диностенд и там сделал десяток прогонов, чтобы получить ситуацию как есть. Ну, то есть, грубо говоря, ситуацию, в которую он зашел. Вот, там что-то получилось 117 лошадей на колесе, а там 117-й мотор, и 174 ньютон-метра. Вот, при том, что была явная яма по крутящему моменту на там 2000 с чем-то оборотов, то есть как бы он вроде рос, потом рухнул вниз, потом резкий подъем вверх, ну то есть и пик момента, и пик мощности, они в зоне высоких оборотов, там условно говоря, там момент 4500 оборотов пиковый, а мощность там 6, то есть, ну, как бы вот близко к отсечке. И, короче говоря, ну, я вижу, что как бы, ну, все, как я и думал, собственно, ну, работает неправильно. И еще один маркер был, ну, это маркер, скажем, наверное, более для специалистов, чем для обычных пользователей, это то, как работает мотор на холостом ходу. Вот на, ну, он прогретый уже, все вот там, типа, вот такие 10 прогонов сделал, мотор уже горячий, все там работает одинаково. И как он работает на холостом ходу? Он работает с пропусками вспышек, как-то неравномерно, дрынь-дрынь, подпрыгивает, обороты падают, то есть вот рвано работает очень. И при этом он показывает разрежение в впускном коллекторе, что-то 51 или 53 килопаскаля. Почему я об этом сказал? Потому что показатель разрежения в впускном коллекторе, он является маркером корректности подбора и отстройки калибровки двигателя. То есть, условно говоря, там калибровки есть с разными константами, которые, допустим, не все крутить умеют, ну, то есть не у всех есть доступ к этим константам, но можно выбрать себе базовую калибровку, исходную под какие-то задачи. Да? Если ты выбрал базовую удачно и ее выкатываешь, у тебя получится вот этот вот холостой ход, и разрежение будет меньше, там типа 35-40, ну что-нибудь там 41-42. Это хорошо, то есть так должно быть. Вот. Если ты не попал в ноты, холостой ход будет рваный, и соответственно показание разрежения будет тоже не там не 41-42, а там 48-50, ну как бы в сторону больших килопаскалей. И я вижу, что как бы, ну, исходник не тот. Считываю эту калибровку, это моя калибровка, калибровка, которую я катал 6 лет назад, которую там поправили. Ну, то есть, вот ее просто взяли там и поменяли не все, что нужно. Соответственно, сказано, сделано, понеслись работать, значит, начал настраивать мотоцикл. Настраиваю, значит, на этих трубах, которые мы сделали, а мы сделали съемные тихие вставки, чтобы можно было сделать либо в них больше дырок, либо меньше, поиграть звуком и подпором, да, то есть, грубо говоря, мне нужно было увидеть форму кривой момента, чтобы понять, угадал я с подпором или не угадал, надо меньше или больше. Раз прогнал, все, как бы, ну, совершенно другая картина, у меня ровное коромысло, почти плоское, то есть момент на этой же плюс-минус калибровке примерно, значит, начинает расти с 1500 оборотов, растет ровно, разбег там типа процентов, ну, не знаю, там 15 всего, и как бы ровно падает, то есть, ну, как бы, все, к выхлопу вопросов нет, получили там те же, что-то там 100... Ну, тоже 117-118 лошадей, что-то такое. Вот. Ну, и начал я его настраивать. Настраивал за всех сил, значит, не ел, не пил, жил в диностендовой. Вот. И донастраивался я до 182 ньютон-метров, ну, почти 10 добавил, и 125 лошадей на колесе.
5: При ровном подъеме.
6: Да, у меня, значит, момент начинался с 1500 оборотов. Ну, то есть я там чуть меньше, чем 1500, когда открываю полный газ, и разгоняется мотоцикл. На 1500 у меня 161 ньютон-метр момента, в пике 182, и на 5700 оборотов, или 5600, что-то такое, 125 лошадей на колесе. То есть, грубо говоря, и по лошадям я как бы его накрутил, и по моменту накрутил, и причем он равномерно разгоняется на одном совершенно дыхании, то есть очень, ну, мотор поет, то есть как бы есть типичный звук работы двигателя, который можно сформулировать, обозвать, что мотор поет, когда ему кайфово, и он легко набирает, при том, что и греется не так, чтобы избыточно, и работает хорошо, и холостой нерваный, то есть как бы в принципе все нормально. Единственная проблема, с которой я повоевал, ну, повоевал часа, наверное, 2.5 или 3 лишних. Это с тем, что мотик оснащен РДРСом, то есть у него есть система трекшн-контрола, и получается, что я когда настраивал мотик, я ее пристрелил, чтобы она мне не мешала, потому что она сама шевелит дросселем, а мне нужно было, чтобы дросселем шевелил четко я. И, короче говоря, я отстроил ручку газа так, чтобы у меня была максимальная эффективность двигателя по моменту, то есть, ну, вот он отдавал по максимуму. Есть там у меня своя метода, как вот просчитать, высчитать, насколько нужно дроссель на моторе открывать, на каких оборотах, и что получается. А здесь получается, что там есть 2 или 3 таблицы, когда ты включаешь обратно это traction control, да, и как бы дроссель начинает работать, исходя из комбинации этих таблиц. А в таблицах прописано, в одной там прописано типа объем, массовый заряд воздуха, который пролетает через дроссель, который ты хрен посчитаешь, ну, то есть его объективно, ну, не посчитать никак, потому что как бы в машинах есть MAF, Mass Airflow, датчик массового расхода, а здесь его нету. Здесь как бы есть разрежение только, и все. Вот. И, короче говоря, есть там табличка, которая переписывает максимальные показатели в предыдущей табличке, и еще есть там, ну, короче говоря, там всякое безобразие. И вот, значит, я часа 2.5-3 менял данные в этих таблицах, чтобы получить закономерность открытия дросселя такую, как мне надо. То есть четко вот, чтобы я попадал в свою кривую. Вот. Сложность всей этой фигни, всей этой задачи заключалась в том, что у Динаджета некорректно проставлены коэффициенты. То есть, допустим, если я говорю, что вот в основной таблице открытия дросселя я на 2000 оборотов хочу 80% дросселя, а есть таблица, которая переписывает сверх того, ставлю там 0, ну, чтобы она не действовала, да, и прогоняю, то у меня получается там почему-то не 80, а 65. Ну, то есть, получается, что цифры в таблице не соответствуют реальному открытию дросселя. То есть, грубо говоря, надо посчитать, ну, придумать переходной коэффициент, чтобы с учетом того, что есть и того, что должно быть, попадать показала, куда надо. Вот. Ну, посчитал я этот коэффициент, значит, придумал, сделал. В конце получилось охренительно. То есть у меня там...
5: Коэффициент никому не выдаешь, он под паролем.
6: Не отвечу я тебе, Александр, пусть все мучаются. Получилось замечательно, то есть все прогоны там 181-182 ньютон-метра, почти все прогоны 125 лошади, то есть, ну, четко все получилось, мотор не детонирует, холостой ход ровный, все получилось. То есть о чем бишь это я, собственно, толкую? А толкую я о том, что человек оказался излишне доверчивым, причем оказался излишне доверчивым в целом букете своих решений. То есть первое, подбор конфигурации, вал, который... Зачем было этот вал ставить, я не понимаю. Второе, купил трубы, которые ему кто-то насоветовал, которые оказалось, что не подходят, а которые надо новые трубы переделывать. Ну, шляпа, по-моему, то есть как бы неразумно. Потом он эти новые трубы переделал, ему переделали...
7: Плохо.
6: Плохо, то есть не так, как он хотел, и он все равно страдал. Вот. И потом еще какие-то идиоты его настроили, заявляя, что они сделали это хорошо, но по факту мотоцикл был сделан отвратительно. Вот. И получилась комбинация событий, которая сделала, по сути, хороший мотоцикл неиздебельным. Вот. И, на мой взгляд, вот это, с одной стороны, курьезная ситуация, с другой стороны, мне этого дяденьку, ну, как бы я за него сопереживаю, потому что, ну какого лешего, то есть, столько сразу шишек на лоб на свой принимать? Зачем это?
5: Ну, сделать вывод здесь несложно. В который раз хочется сказать, что, ребята, ну, нужно, прежде чем что-то делать, думать. Это такая общая фраза, но она уместна и здесь.
6: Ну, безусловно, да. То есть, обращайтесь туда, куда... нужно, скажем так, нужно вам. Вот. И как бы тогда все будет хорошо. То есть, в принципе, все шансы получить мотоцикл вашей мечты, они, собственно, будут близки к 100%. Вот. И, собственно, это хороший слоган для окончания этой передачи. Пожелаем же всем нашим дорогим слушателям, чтобы у них с первого раза, ну или максимум со второго, получался мотоцикл их мечты, и мечта воплощалась даже с прибытком.
5: Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
6: Всего хорошего. Услышимся снова.
3: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
8: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день в 1889 году в Муроме в купеческой семье родился Владимир Кузьмич Зворыкин, отец электронного цветного телевидения. Он получил высшее образование в Санкт-Петербурге и Париже, участвовал в Первой мировой войне, а в 1919 году эмигрировал в США. В 1923 году он запатентовал иконоскоп, передающее телевизионное устройство, а через год и кинескоп, принимающее устройство, создав таким образом первую полностью электронную систему телевидения. Американский патент 214-1059 – основа всего телевидения до сих пор. В 1928 году Зворыкин получил патент и на систему цветного телевидения. В 30-е годы он ездит в Европу и приезжает в СССР, уже как посланец компании RCA. Там он в 1938 году устанавливает первую телевизионную систему. Во время Второй мировой он создает прибор для наблюдения инфракрасного излучения, который использовался американской армией, и участвовал в создании электронного микроскопа. Его заслуги были по достоинству оценены несколькими научными наградами, а в 1977 году он стал членом Национального зала славы США. Всего доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Музыка на мото.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Музыкальная культура Франции в 2003 году представляла собой яркий и противоречивый срез эпохи. Это был период заката золотого века французского хаоса, френч-тач, расцвета рэп-сцены, бума радио-поп-рока и важных законодательных инициатив по защите национальной музыки. Из предыдущего года стало окончательно ясно, что французская сцена больше не ограничивается шансоном. Она уверенно говорит на всех языках музыкального современного мира. Музыкальный ландшафт Франции 2003 года был расколот между агрессивной поп-индустриализацией, телешоу, квоты и сильным движением реализма, исповедальный шансон Бруни, социальный рэп Дьямс и гражданская лирика Мики 3D показывали запрос общества на искренность на фоне мировых политических потрясений, вторжения в Ирак. Это был год, когда французская сцена окончательно легитимизировала рэп как музыку номер один в чартах и одновременно подарила миру новый образ утонченного акустического французского шика. Как обычно, начну со списка песен, которые заняли первое место в хит-параде Франции в 2003 году. Приступим. Джонни Алидей «Мари» оставался на вершине пьедестала с конца декабря 2002 почти до конца января 2003 года. На смену ему приходит «Ma liberté de penser» — один из величайших хитов Флорана Паньи. Культовая песня, выпущенная в 2003 году, которая, по иронии судьбы, рассказывает о его столкновениях с французскими налоговыми органами. На этом я не буду заострять внимание, а вот о песне скажу пару слов. Забегая вперед, скажу, что в этом 2026 году Флоран Паньи решил изменить текст песни. Он удалил упоминание об аббате Пьере после разоблачения о сексуальном насилии, совершенном этой исторической личностью. «Ma liberté de penser» — «Моя свобода мысли» — это гораздо больше, чем просто песня. Это автобиографическое название и акт художественного и личного сопротивления, ставший классикой французской песни.

На смену Паньи приходит Нальвен Лерой с песней «Касси», вторым синглом из ее первого одноименного альбома «Нальвен». Это поп-баллада, текст которой рассказывает о раненом человеке, который чувствует себя сломленным после расставания и который больше не может любить или доверять. В припеве повторяется слово «касси» — «сломанный», чтобы подчеркнуть это состояние хрупкости и отчужденности. Песня не была написана для Нальвен. Это, пожалуй, самый неожиданный факт. Изначально композиция была написана для Джонни. Сама Нальвен Лерой признавалась, что чувствовала некий диссонанс, так как песня устанавливала что-то очень тяжелое, очень взрослое, что совсем не соответствовало ее 19-летнему возрасту и характеру. Несмотря на это, «Касси» стал визитной карточкой певицы. Сингл мгновенно возглавил чарты Франции и Бельгии, разойдясь тиражом более 400 тысяч копий и получив статус золотого. Слушай.

С 28 марта по 2 мая на верхнюю ступеньку поднимается Диджей Бобо, швейцарский певец, композитор и продюсер, работающий в жанрах евроденс и европоп с песней «Чихуахуа». Она стала самым успешным синглом, возглавив чарты во Франции, Испании и Швейцарии и став летним хитом года. Несмотря на то, что песня вышла еще на альбоме «Соледад» в переводе с испанского «Одиночество» 1999 года, в этом 2003-м песня «L'importance de me» на неделю возглавила французский хит-парад и впоследствии стала настоящим гимном бескорыстной любви. А песня — это одушевленный крик души и призыв к искренней бескорыстной любви. Главная идея песни отражена в припеве — важность дарить, ничего не прося взамен. В ней говорится, что неважно, кому и что ты даришь — улыбку, корону — сам акт дарения уже равен получению. Сам Обеспо признавался, что любовь — это общий знаменатель всех его песен, и для него очень важно делиться этим чувством с публикой. Иронично, но он даже пошутил, что хотел перестать использовать слово «любовь» «эме» в своих текстах, но не смог. «Окно в Париж» представляет Паскаль Обеспо «L'importance de me» — «Важно любить».

группа «Трэжеди» была основана в 1998 году в Нанте двумя друзьями – Тьерри Ракатамангой, Тизи Боун и Даниэлем Геро, Силки Шай. Изначально они занимались уличным пением и исполняли американский R&B акапелла. Песня, которую я сейчас поставлю, называется «Hey Oh». Это крик души, история об ожидании и желании быть услышанным. В тексте лирический герой стоит под окнами возлюбленной и пытается достучаться до нее. «Эсэки ту мантан? Hey Oh! Ты слышишь меня?» Интересная деталь. В основе песни лежит сэмпл из хита «Family Affair» Мэри Блайдж. Помните? Песня отражает фрустрацию от безответных сообщений. Даже в 2003 году люди сталкивались с этим. Сами участники группы описывали ее как «Ромео и Джульетту для поколения MSN». То неформальное название для людей, чья юность и молодость пришли на конец 1990-х и 2000-х годов. Относится к тем, кто активно использовал интернет и, в частности, MSN Messenger для общения. «Hey Oh» стала визитной карточкой «Трэжеди» и символом французского R&B начала 2000-х. Песня звучала повсюду – на радио, в клубах и даже на школьных дискотеках. «Окно в Париж» на волне моторадио представляет «Трэжеди» – «Hey Oh».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Песня «Сюранер Латино» – один из главных хитов французской певицы Лори, ставшей настоящим гимном лета 2003 года. Ее история – это пример того, как вера в свою идею и желание создать что-то особенное привели к огромному успеху. Прочитав информацию об истории песни, я пришла к выводу, что это смелое решение. Во время встречи с менеджером лейбла звукозаписи Sony, Лори настояла на том, чтобы следующим синглом стала новая, еще не выпущенная песня, а не композиция с уже вышедшего в этом году альбома. Это был смелый шаг, который она сама позже назвала наглостью. Она вдохновлялась песней «Let's Get Loud» Дженнифер Лопес и хотела создать нечто подобное, но в своем стиле. Изначально ее идея не встретила энтузиазма у звукозаписывающей компании. Менеджер и продюсер из Sony были не очень воодушевлены, и у них были очень кислые выражения лиц. «Однако мне удалось отстоять свою точку зрения», — вспоминала Лори. Песня стала не просто летним хитом, а настоящим синглом французской поп-музыки начала 2000-х. Таким образом, «Сюрренер Латино» — это не просто песня, а история о том, как смелость, труд и вера в свою мечту помогли создать один из главных хитов своего поколения. На волнах Моторадио Лори. «Сюрренер Латино». Под латиноамериканский мотив.

без вкраплений латиноамериканских и англосаксов хит-парад не обошелся. Но заметьте, что по сравнению с предыдущими годами картина поменялась. Под латиноамериканский мотив и стиль зук на вершину пьедестала поднимается рэперша. Панамская певица Лорна с синглом «Папишу Ло» «Тетхэго Эль». Хоть не наша песня, но я пару слов о ней скажу, окей? Именно из-за песня получилась одновременно и скандальной, и гениально простой. Формально в ней не было нецензурных слов, но интонация и контекст делали ее крайне вызывающей. На некоторых радиостанциях трек пытались ставить с купюрами или объяснить, что это просто вкусный десерт. Но широкая публика отлично поняла, о чем речь, и это только подогрело интерес. Далее следует американская рок-группа Evanescence с песней «Bring Me to Life». И тоже пару слов с вашего разрешения, и я поставлю вам небольшой отрывок. Изначально «Bring Me to Life» была медленной фортепианной балладой с классическим вокалом. Никакой тяжести, никакого рэпа, но продюсер видел потенциал в женском вокале с тяжелым гитарным звучанием. И считал, что песне не хватает коммерческой изюминки, чтобы пробиться на радио. А Эмили и Бен Муди были категорически против. Тяжелая музыка плюс рэп. Но руководство поставило ультиматум. Либо вы соглашаетесь, либо песня не выходит синглом, и альбом может провалиться. Группа пошла на компромисс. Итог. Альбом «Fallen» разошелся тиражом более 17 миллионов копий. Вернусь к хит-параду. История песни K.O. «Dernier Dance» – «Последний танец» – это классический пример того, как личная драма превращается в гимн целого поколения. Идея и текст родились из очень болезненного расставания вокалиста Бенуа Поэра. В одном из интервью он рассказывал, что написал песню сразу после того, как его девушка ушла от него. Он чувствовал себя опустошенным, и единственным желанием было попросить ее еще об одном последнем танце, который бы символически завершил их историю, прежде чем все окончательно рухнет. Таким образом, искренность и надрыв в тексте – не выдумка рухнет. Таким образом, искренность и надрыв в тексте – не выдумка, а практически дословный крик души. Коммерческий успех и наследие.

Шимен Бади прославилась в 2002 году благодаря участию во французском телепроекте «Pop Stars». Однако ее мощный глубокий голос, напоминающий манеру великих эстрадных див, совершенно не вписывался в формат типичной поп-звезды, рожденной реалити-шоу. Она провалила отбор в группу, что, по иронии судьбы, стало ее счастливым билетом. Продюсеры решили работать с ней как с сольной певицей. Ключевой фигурой в создании «Интернью» стал певец и автор Мишель Сарду, который тогда фактически завершал свою сценическую карьеру. Услышав голос юной Шимен, Сарду был поражен. По его собственным воспоминаниям он сказал: «Эта девушка поет лучше, чем кто-либо во Франции». Он решил благословить новую звезду, написав для нее текст, и привлек к работе своих давних соратников.

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Вот, там дорога,
14: а дальше мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А у вас мальчишки в подчинении или по-разному?
2: Если мы найдем прекрасную леди, которая будет готова свой маникюр,
1: так сказать. Я вот как раз вижу ваш маникюр, который сливается.
2: Мне он не мешает работать, это многолетняя привычка.
1: То есть вы самостоятельно не идете, если что-то там поджать, какой-нибудь болт.
3: Ходит. Там еще ее оттащи, попробуй.
2: Ну, все возможно. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом и на все не разорваться просто. Если надо, да, конечно, но я лично все проверяю.
1: Но здесь большая проблема чистоплотности такой повышенной. Не всегда женщина, ну, в большинстве случаев, возьмется за что-то, ну, прямо вот совсем такое. Вот.
2: Нет, руки по локоть в масле, все нормально, можно.
1: Это редкие очень женщины, наверное, да?
2: Но мы особой породы, мото-женщины.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Моторадио. Все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мото Фест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мото Фест».
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. В эфире программа «Суперзвук 80-х». Это программа, посвященная музыке 80-х годов, которая выходит в эфир с начала 2026 года, то есть еще относительно недавно. И вот летний период – это время, когда грех делать какие-то новые выпуски, познавать что-то новое. И поэтому мы занимаемся тем, что повторяем старое. То, что уже звучало в предыдущих выпусках, лучшее из этого снова в эфире Моторадио в новых выпусках программы, летних выпусках, летняя серия программы «Суперзвук 80-х». Начинаем сегодня с Джорджа Харрисона, «Cloud Nine», 1987 год, продюсеры Джефф Лин из группы «Electric Light Orchestra», конечно же, и большой друг и товарищ Джорджа Харрисона, в частности, по группе «Traveling Wilburys», да и не только о ней. Джордж Харрисон в программе «Суперзвук 80-х».

Группа Каша Кугу, 83-й год, «Туша». Их хит, самый главный, наверное, хит. Я вот слушаю эту музыку и пытаюсь понять, где же все-таки грань между поп-музыкой и рок-музыкой. Ну, это если в широком смысле. Где грань между танцевальной музыкой и, скажем, новой волной британского рока и поп-музыки. В общем, я никогда не была любительницей делить музыку по жанрам. Есть два главных жанра, как вы знаете, наверное, прекрасно. Это нравится и не нравится. Вот, это нравится. Как и все то, что звучит в этой программе. Иначе бы это не звучало в этой программе. Суперзвук 80-х на Моторадио. Ну вот со следующим исполнителем все более или менее понятно. Его окрестили первопроходцем евродиско. Действительно прекрасная танцевальная музыка этого музыканта тунисского происхождения, еврея, кстати говоря, Эфер Дэвид. В программе «Суперзвука 80-х» и его главный хит «Words».

When Will I Be Famous? Группа Bros, дуэт из родных братьев Крейга Логана, нет, это их друг был, а братьев звали Мэтт и Люк Госсе. Оба потом продолжили сольную карьеру после распада группы. Группам нужно, которые рассчитаны на молодежную аудиторию, подростковую преимущественно, вовремя уходить, потому что нет ничего страшнее, чем престарелые мальчики на сцене, которыми кишит, в частности, российская эстрада, к сожалению. Далее, нет, не далее, вот что касается группы Bros, она мне навела такую мысль, это запись 86-го года, 40 лет назад хит был этот. И действительно, обожание этой группы тогда достигло огромных размеров, ну, сравнимо, наверное, с Beatles, может быть, только более сжато во времени все это происходило. И, наверное, может быть, даже сравнимо с тем, что происходит сейчас, но сейчас как бы вот эти все мальчиковые группы, особенно вот корейские сейчас в моде, они как бы вся любовь больше в интернете, всякими там смайликами выражается, а тогда все это было живое, настоящее, истинное. И справедливости ради замечу, что несмотря на то, что группа мальчиковая, рассчитана, конечно, преимущественно на покорение девичьей аудитории, мальчики были похожи на мальчиков тогда. А сейчас не всегда понятно, мальчик на сцене или девочка, да и в жизни, в общем-то, тоже. Далее, типичная девочка, красавица, умница Сандра. Главная, наверное, звезда 80-х, танцевальной музыки 80-х, Сандра, In the Heat of the Night.

мелодизм и немного грусти, как гласит анонс к этой программе «Суперзвук 80-х», который звучит в нашем эфире. Вот это вот немного грусти очень свойственно также и этой композиции, которая была безусловным танцевальным хитом. Песня 84-го года группы «Alphaville» «Sounds Like a Melody». Как и следующая композиция, где тоже немного грусти. Но я бы не сказала, что это грусть, это может быть такая меланхоличность, приятная весьма, которая в сочетании с танцевальными ритмами дает такой невероятный эффект, очень привлекательный. Это «Savage» и «Only You», 84-й год.

Продолжается программа «Суперзвук 80-х». Можно, конечно, до бесконечности говорить о том, какая раньше была прекрасная мелодичная музыка, не то, что сейчас, какие были чудесные юноши, какие были прекрасные девушки, какие были голоса, какие были композиторы. Ну и потом в результате меня упрекнут в том, что это какое-то старческое брюзжание. Ну, в принципе, сама программа о музыке прошлого – это и есть, наверное, старческое брюзжание, но в самом хорошем смысле. Ничего тут не поделаешь. К сожалению, все мы не молодеем, и все мы понимаем, что что-то из прошлого, то, что остается с нами и по сей день, и то, что и по сей день вызывает какие-то приятные ощущения, чувства, мысли – все это действительно хорошо и истинно. В отличие от многого проходящего, которого допало до очень было им раньше, в общем, много, как и сейчас. Конечно же, просто сейчас благодаря коммуникациям развитым, интернету, все это стало более доступно, упрощенно и многочисленно. Ну, не будем об этом, лучше послушаем хорошую музыку. Еще один танцевальный номер Пола Абдул, прекрасная Пола Абдул, 88-й год, и ее хит «Straight Up» в программе «Суперзвук 80-х».

одна из моих любимых песен из репертуара Алана Парсонса, Alan Parsons Project, Too Late, и альбом Gaudi. Это у нас, по-моему, 84-й год, да. Еще один монстр музыкальный, Пол Маккартни, No More Lonely Nights, хит номер один из альбома 84-го года, Give My Regards to Broad Street, в программе «Суперзвук 80-х». Wait.

Пол Маккартни и Дэвид Гилмор на гитаре. Прекрасный звук, прекрасный суперзвук 80-х. И в завершении сегодняшнего выпуска «Человек в черных очках» Фанси. Немецкий исполнитель Flames of Love, знаменитый его хит из одноименного альбома 88 года. Ну а с вами была автор и ведущая программы «Суперзвук 80-х» Александра Ромашова. До встречи в эфире. Всего доброго.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

get all the bones. His husbands and his wives is devoured.